0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: На этой неделе я с гордостью рад представить четверг, господа.
1: Аплодисменты четвергу. Очень долгожданный день.
0: Да.
1: Неожиданно. Но на этой неделе долгожданная даже не пятница, а четверг.
0: Четверг.
1: Потому что мы как-то анонсировали его заранее. Вот сразу во вторник мы его ждали. Он не появился. В среду сидели такие: а где четверг?
0: Не пришел. Ребят,
1: никто не видел четверг. Его тоже не было. И вот, наконец, он здесь. Это случилось, друзья.
0: Привет, четверг.
1: Привет.
0: Ты, конечно, такой немножко пасмурный, капризный такой сегодня.
1: Ну, капризный, два дня не приходил.
0: Да,
1: вообще приходит, когда хочет. Абсолютно без всякой системы.
0: Но мы тебе рады. Ведь завтра уже пятничка. Будем по полной программе готовиться к выходным. А сегодня надо еще поработать, друзья. Поработать. Мы попытаемся, конечно, все это дело скрасить, добавить вам бодрости, настроения. Тем более повод, я уже вижу, сегодня у нас прелюбодейственный.
1: Возможно, поработать придется даже в шахте кому-то, да. Потому что сегодня у нас именно такой праздник. Итак, отмечаем Международный день гномов, ребят. Вот этих всех семи, чтобы всех сегодня вспомнили, всех поздравили, написали там в мессенджерах, если у вас ездят и контакты гномов.
0: Сейчас, подожди. Сейчас мы каждого по именам, чтобы никому обидно не было.
1: Чтобы никого не пропустить, это обязательно. Так, ну Ворчун точно, я помню, там был.
0: Так, значит, Док главный, Ворчун,
1: так.
0: Весельчак,
1: так.
0: Тихоня, Соня, как мы ему завидуем, а? Чихун и Простак.
1: Господи, я думал, Чихуахуа там будет, а там Чихун и Простак. Все, разобрались. Мы как-то эти роли будем по троим участникам утреннего шоу распределять. Нам нужно сегодня во всех этих ипостасиях себя выразить. Ну и, мне кажется, маловато гномов. Вот так мы решили. Да. Нам нужно прикольное имя сегодня для восьмого гнома. Кто бы мог составить им компанию еще?
0: Свои варианты, креативные сегодня, бредово-смешнючие, отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК, на него можете перейти по плашечке, перейти в канал. Там все просто, ну вот куда проще, перейти в канал, написано. Кликаем туда, проваливаемся в наш канал и добавляем к 2К еще людей, как можно больше.
1: Ну что, самый трудолюбивый сегодня гномик наш получит сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: кроме театра кукол, возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте говорить о главном и о том, в чем мы самые главные здесь, южноуральцы. Понятно, вот так. Челябинская область, между прочим, признана самым баскетбольным регионом страны. Вот.
3: О!
2: Мы-то думали, мы самый хоккейный исключительно, а нет. Оказалось, мы еще и самый баскетбольный. Осталось подтянуть футбол. Что у нас там еще? Городки, да, сейчас очень мощно развиваются. Падл, да, мы помним.
3: Я падл, да, и что, Сень, не надо вспоминать эту историю постоянно.
2: Вот, как раз про баскетбол я хотел поговорить, там, где ты падал, очень много. На всероссийской конференции Экспо Баскет 2026, куда тебя не взяли, чтобы ты там не падал, наша региональная федерация получила сразу две высшие награды. Представляешь, она завоевала звание лучшего игрока сезона в рейтинге регионов. Между прочим, первый раз такой приз вручался, и сразу нам. Кайф вообще невероятный. И также вошла в первую символическую пятерку субъектов страны за исключительный вклад в развитие баскетбола. А он был в прошлом сезоне, потому что мы помним. Во-первых, ЧБК, наш главный городской клуб Челябинска, выиграл впервые в истории Суперлигу. Красавчики.
3: Молодцы.
2: Вот еще раз напомним. Да. Занимайтесь дальше, они там активно продвигаются. А Курчатов клуб стал чемпионом страны в баскетболе 3 на 3. Вот так. А всего федерация, кстати, провела за год 14,5 тысяч игр. Это почти 40 матчей каждый день. Какой-нибудь баскетбольчик где-то у нас на Южном Урале проходит вот постоянно. Вот мы сейчас с тобой болтаем, а где-то, возможно, люди играют в баскетбол и идет матч, потому что по 40 в день — это вообще невероятно, конечно.
3: Я правильно понимаю, это поэтому у нас с хоккеем не ладится, потому что баскетбол перевесил?
2: Баскетбол перевесил все, да, и футбол, и все наши виды спорта. В общем, ребят, подтягивайтесь, да, следите за баскетболистами, и надо вот наращивать темп. Ну и, кстати, мы еще в топах. Вот по другим параметрам, неожиданным, я так скажу, Челябинская область вошла в число лидеров по числу беременностей, наступивших после ЭКО. Вот такая статистика вчера прилетела тоже. Регион занял третье место в России, уступив только вот Москве и Санкт-Петербургу, двум столицам. А на третьем месте мы среди миллионников. Вот такие красавчики и, конечно, красавицы. В основном это все падает, все эти тяготы на женщин наших крутых южноуральских, которых мы очень любим. Ну, полностью. Хорошо. Вот. Но там ЭКО сложная процедура, поэтому мужик тоже участвует. Это по крайней мере, финансово.
3: Типа ЭКГ что-то?
2: Да, я тебе там за эфиром расскажу, как все это сложно.
3: А, ладно.
2: Но, кстати, мы действительно в этом плане тоже молодцы. Вот даже в день города у нас не только мы гуляли, не только веселились, не только радовались.
3: Но и беременели.
2: Но уже рожали, собственно. 18
3: уже
2: малышей да, на следующий день. Вот в воскресенье уже 13 сентября появилось на свет. Их торжественно поздравили в мэрии. На этой неделе заехал даже мэр. Все. Всем пожал их маленькие ручишки и вручил огромные подарки.
3: Такие мальчики, привет.
2: Да.
3: С днем рождения. Мэр, с днем рождения. Мэр,
2: да,
3: с днем
2: вот,
3: рождения.
2: Чтобы
3: мэр
2: сразу знали, да. Но они вырастут, скорее всего, будет уже другой мэр, конечно. Ну, посмотрим. Вот. Ну, там тут ротация власти какая-то должна быть. У нас тут выбор как раз на носу.
3: Не знаю, сейчас что делать, осуждать или нет?
2: Нет, это нормально.
3: Нормально?
2: Это, да,
3: все,
2: это часть политического процесса. Вот.
3: Это
2: у нас
3: часть, между прочим.
2: Главное, ребят, чтобы все наши мэры были чудесными и отвечали
3: вот
2: высоким стандартам, которые мы тут задали.
3: Мы?
2: Ну, не мы с тобой лично. Не, не дай бог. Таких мэров нам не надо, чтобы отвечали вот стандартам, которые мы с тобой тут задаем. Там посерьезнее люди. Слава богу.
3: Все, занимайтесь.
2: Занимайтесь,
3: и
2: да,
3: баскетболом занимайтесь, политикой занимайтесь, что там?
2: Всем, чем мы не умеем, да. Рожайте.
3: Рожайте.
2: Мы
3: там
2: вот это тоже не очень.
3: Тоже.
2: Я вот исключительно по погоде. Давай покажу, что могу.
3: Давай.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 14 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня. Местами кратковременные дожди, ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Днем сегодня плюс 16, 21.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Велодент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
9: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
10: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
12: Мы готовы удивляться.
11: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
12: Хочется на ТНТ.
13: На ТНТ.
11: На ТНТ. Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Все как всегда. Я напомню, что это 17 сентября, уже четверг, между прочим, и вот они, овны. Помните, что результат далеко не так важен, как процесс. Цените каждый момент сегодняшнего дня.
1: Тельцы, тем временем, откажитесь от рутины и внесите изменения в распорядок дня. Это подарит ощущение свежести и позволит найти силы.
2: Близнецы, сегодня стоит отстаивать свое мнение. Если сможете правильно его подать, оно точно найдет отклик и заставит людей встать на вашу сторону.
0: Раки, избегайте недопониманий и не бойтесь задавать вопросы. Одним словом, не отдаляйтесь от людей.
1: Львы, чувство обиды сегодня может оказаться губительным. Не носительным, не глазительным, не бровительным, не путайте, а губительным. Не поддавайтесь негативным мыслям.
2: И странным мыслям Тимона тоже старайтесь не поддаваться. Девы, от вас потребуется тактичность. То, чего вот нам троим иногда не хватает в нашем шоу. Бывает.
1: Давай быстрее.
2: Трепетное отношение к чужим чувствам позволит избежать лишнего какого-то напряжения. Вот вы только что прослушали его, а его не будет у дев.
0: Напряжение было от Тимона, мне кажется.
1: Да,
0: но он не дева. Весы. Вокруг вас может быть слишком много людей с разными мнениями. Не пытайтесь угодить всем.
1: Скорпионы, не пытайтесь добиться всего сразу. Выстраивайте долгосрочные планы и будьте терпеливы.
2: Стрельцам стоит обратить особое внимание на своих близких. Возможно, в их душах произошли перемены, которых вы могли не заметить.
1: А в ваннах не произошли? Все нормально?
2: Не знаю. Ну вот следите сегодня повнимательнее. Все, смотрите, как там у вас.
0: Где?
1: На кухнях!
0: Ага. Козероги. Интересно. Да, козероги. Кто-то может усомниться в ваших навыках. Не воспринимайте это как личную обиду. Все имеют свое право на ошибку.
1: Водолейчики, обратите внимание на то, как вы тратите время. Возможно, вам пора перестать плыть по течению. Управляйте своей судьбой, потому что наконец-то давайте.
2: Ну и рыбы. Эмоциональная встреча или приятное известие могут ненадолго изменить ваше настроение. Вот просто насладитесь этой радостью, не пропускайте ее.
1: А давай надолго, Сень.
2: Ну, давай, попробуй.
0: Надолго.
2: Мы постараемся тебя обеспечить какими-то приятными известиями.
1: Спасибо.
2: А ты там радуйся уже долго, это от тебя зависит.
1: Ладно тогда.
0: Ладно тогда. Ну что, друзья, вот и все. Гороскоп прошел. Если вдруг упустили свой знак зодиака, то придется ждать повтора. Кстати, первый уже здесь на 104.FM в 11.45. Ну и, конечно, все, что мы успеваем вам еще сказать, это, конечно, поделиться главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый северо-западный ветер. В Снежинске Садки и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой северо-западный ветер. Ночью 5-10 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
3: Реклама на радио «Конечно».

0: Таврия.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Вот это красотка! Закачаешь.

0: Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы, какая грация у этой малышки.
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж, не оферта.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте зачитывать ваши комментарии по темке сегодняшнего эфира. Она, кстати, невероятно очаровательна, да?
1: Есть такое, да. Международный день гномов. Ну и картиночка у нас такая милая-примилая прямо.
0: Тоже видите, хотим как спать. Она, да, ложится. И причем, знаете, что странно? Почему она ложится-то не поперек кровати? Они же маленькие гномии.
1: Валетиком. Но тут, конечно, странно, да, что нет, с семью гномами. Ну, я понял, вот так, да, логично. Да. Но я говорю, это называется валетиком.
0: Нет,
1: вот то,
0: это
1: что
0: не
1: они
0: называется
1: делают.
0: Валетиком. Что это они называется... делают? Они не лежат в кровати, Сень.
2: Они просто смотрят, как
0: ты
2: она
0: чего?
2: Спит.
1: Да, господи, я думал...
0: Зрение
1: она...
0: подводит?
1: А, да, ну я, в смысле, смотрел на маленькую картинку, надо увеличить. А, так это они ее укладывают.
0: В общем, непонятно, почему интересно. Просто она сидит. Если это гномья кроватка, то значит, она маленькая. Значит, она сама маленькая. Ничего непонятно.
1: Они составили
0: интересно.
1: Специально три кроватки. Это не просто гномья кроватка, смотри.
0: Так
1: и,
0: вот
1: и
0: именно.
1: И бессмысленно, да? Они, то есть, да, как будто она не ценит их работу совершенно. Да, странно, конечно.
2: Ну так у нее одни ноги только вместились, она сидит, вон, посмотрите.
0: Ну да, тоже верно. В общем, заходите, смотрите нашу картинку, тут такие жаркие споры. И параллельно придумывайте прикольное имя для того самого восьмого гнома. А вот морковка пишет, бесконечный. Но это как 8, только по горизонтали, а не то, что все подумали.
1: Ну,
0: а, так, вот... а мы подумали про это, морковка.
1: Конечно, только об этом.
0: Да,
1: гномы
0: я
1: бесконечности.
0: Вообще до сих пор не понимаю, о чем еще можно думать.
1: 104-й. Восьмой гном будет какой? 104-й. Логика, логика. Ну, у нас проблемы с цифрами бывают, вы знаете.
2: Проблемы.
1: Вот Мариам вместе с нами, между прочим.
2: 8-миллиметражка.
0: 8-миллиметражка.
2: Или 8-миллиметражка.
1: Может, вот так, да. Матрёнуш некий здесь. То есть это такие гномы-матрёшки, которые как-то вставляются друг в друга. Интересная концепция, это же 8 штук, если их. Это мощно.
0: Шустрый, шустрик от Павла есть.
1: Билли Боб Милашка.
2: Билли Боб Милашка, я тоже на него
1: да,
2: смотрю.
1: Да, я тоже смотрю. Да. Про Билли Боба Торнтона, что ли? Ну, он такой, да. Милашка тоже можно так его назвать.
2: Подожди, Торнтон же он. В честь Торта назвать.
1: Да, чтобы еще более милый был.
2: Ну.
1: Конечно.
0: О ком речь?
2: Билли Боб Торнтон.
1: Который плохого Санту играл. И еще много
0: хороший.
1: Кого. Он прикольный чувак, да, такой. Но вот
0: и имя забавное у него.
1: Насчет Милашки я прям не уверен.
2: Максимально, причем нет.
1: Как это? Отрицательная харизма некая присутствует в этом человеке. А вот тоже с отрицательной харизмой гном Рикетир некий от поля подъезжает. А, и Билли Миллиган. Вот. Там сразу же 20 гномов, 27, сколько в нем их будет.
0: 27 гномов в одном.
2: Это такая серьезная стая уже, конечно.
1: Это опять же гном-матрешка, да. Такой, в нем очень много внутри.
2: А гномы стаями измерялись?
0: Нет, стаями не измеряются.
1: Но нам не расскажут, как. Не, ну у гномов нормально, просто как это? Рабочая коммуна, наверное, так они друг друга называют. Они
0: да хватит!
1: Работящие
0: это...
1: такие ребятки, нет?
0: Какая мы коммуна?
1: А кто вы?
0: Мы.
2: Опа.
0: Сень, давай, ты? Рассказывай о подарках лучше.
1: Как будто эксперт, да.
2: Пока Ксюша точит кирку, давай рассказывай о подарках.
1: И быстренько, сертификат в лето.
0: Егор тут еще Беспалов написал, Савушонок. Вот так назвать гнома. Да чего вы там все?
1: Ксюняшка была еще, очень милый вариант.
2: Да у нее средний рост, ребят, успокойтесь.
0: Вот именно, наконец-то свершилось, ура!
1: Вот оно, это случилось. А у нас, кстати, не средние, а потрясающие подарки буквально.
0: А у меня рост средний.
1: Да, абсолютно точно.
0: А мы зафиксировали это? Подождите, нужно как-то зафиксировать.
2: Не, ну по меркам гномов ты вообще мощная. Типа прям... Кто у нас высокий?
1: Мне надо, кажется, уходить, пока все хорошо. Сейчас мы опять все испортим, мы это умеем. Да?
0: Нет, мне просто надо, чтобы все зафиксировали, что Тимон признал наконец-то это, и все. И мы эти шутки оставили в прошлое.
2: Я давно уже про твой рост не шучу, заметь. Давно уже. В новом сезоне вообще не было.
0: Ни одной шутки?
2: Ни
0: прям.
2: Одной шутки.
1: Но сегодня точно не было еще.
2: Конечно.
1: Насчет нового сезона я не уверен. По крайней мере, за день, да, вроде.
0: Ну хорошо.
1: Все, больше ваших
0: пометку
1: шуток
0: сделали.
2: Это
1: разных.
2: Мой, понимаешь, это мой личностный рост, не шутить про твой рост. Вот так я скажу. До свидания.
0: Долго думал, да. Всем пока.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. ФК «Челябинск». УКР 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104. Мы продолжаем копить водичку. Мы продолжаем печатать сертификаты. И самое главное — угадывать звук.
1: Да, звук по-прежнему не разгадан, и уже 8-й эфир, будем с ним разбираться. А это значит 8 бутылей и 8 сертификатов от ООО «Национальной водной компании Ниагара» у нас на кону. Ну а если ты студент, то тебе пора в магазины Ниагары. По студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку. Это во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.
2: И прямо сейчас просто позвони нам. 700-104, привет.
0: Доброе утро.
2: Как же тебя зовут?
3: Как вы там?
4: О, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Денис.
2: Денис. У тебя есть версия?
4: У меня не версия, у меня утверждение.
0: Опа, ну давайте для начала тогда послушаем звук перед такой наглостью.
1: А, подожди, может, там утверждение, типа, я вообще не знаю, что это за звук, максимально, просто не уверен.
2: Сейчас проверим.
1: Или подожди, мощная версия, подожди. Давай.
4: Это звук салюта, раскат этого, грохота салюта.
1: Ничего себе.
2: Вообще не похоже будто.
1: Очень быстро так,
2: да.
0: Обожаю этих наглецов, конечно.
1: Быстровато для салюта, как будто да.
2: Будто бы не то, едем дальше, 700-104, привет, как зовут тебя?
5: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
5: Никита.
0: Никита, как дела у тебя?
5: Все хорошо.
2: Ну и супер, у нас тоже.
1: Ощущение, как будто мы ему звоним, да, просто проверить.
2: Да.
1: Как ты там, Никит, все хорошо?
0: Все хорошо.
1: Нормально, все, давай, бывай.
0: А это точно не мошенники? Да, это я про звук.
2: Никита!
1: Это твоя версия?
5: Да-да.
2: Версия?
5: Может, это какая-нибудь автоматическая печатная машинка, как на телеграфе?
2: Нет, не она.
1: Понятно, приняли, да. Версия адекватная, но неверная.
2: В отличие от нас.
0: Ну да, продолжаем. 700-104, доброе утро.
2: Привет, как зовут тебя?
6: Здравствуйте, меня зовут Женя.
2: Женя, как настроение?
6: Супер, только дождливое.
2: Ну и что?
0: Ну это же осень.
2: Это же кайф.
0: Жиж, да.
2: Жиж, получается, жиж. Ладно, давай версию свою, дождливую.
6: Так, я думаю, что это компьютерный глюк.
0: Компьютерный глюк.
1: А, то есть тебе должен был нормальный звук быть, но что-то компьютер затормозил, и получился вот такой, да?
6: Да.
1: Тоже интересно.
0: Ну, интересная, кстати, версия. Но нет.
2: Нет, неправильно, не глюк. А вполне себе нормальное что-то. Ну, прям.
0: Такая, да.
2: Доброе утро.
0: Или такое.
7: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Ой, давай. Абсолютно плохо слышно. Уходи от приемника, убирай подальше телефон от него и давай еще раз. Доброе утро.
0: Не получится.
2: Нет, не получилось. А следующий слушатель в нашем эфире. Привет, как тебя зовут?
8: Привет, Николай.
2: Николай, как настроение?
8: О, все хорошо, на работе.
2: Ой, ура, кем работаешь?
8: А в сфере охраны труда.
2: Угу. Охраняешь труд, получается?
0: У девочек или у мальчиков?
8: Всех.
0: У всех.
8: Всех, кто нуждается в этом.
0: Все, понял.
2: Но... Вот эти вот все движения.
0: Давай свою версию.
8: Это игрушка «Зайчик-барабанник».
0: «Зайчик-барабанчик».
1: О, кстати, зайчика еще не было.
2: Ну, был петух, ну какая разница? Мы не конкретизируем тут, вот знаете ли, какая игрушка именно.
1: Да нам конкретизировали. Ну, мы бы, наверное, да, как-то
2: все-таки
1: подвели вас к этой мысли. Нет, это не игрушка, не детская.
2: Ну что, ля финаль?
0: Ля финаль слушатель.
2: Доброе утро!
9: Доброе утро!
2: Как тебя зовут?
9: Николай.
2: Еще раз.
0: Один? Или ты тот же Николай?
9: Да. Нет, другой Николай.
2: Другой, ты что, не слышишь, что это другой Николай? Абсолютно другой Николай. Доброе утро, Николай.
9: Доброе.
2: Ну что, какая версия у тебя?
9: Какие-то связи с перебоем. Перебой со связью.
1: Это просто твоя проблема или версия?
9: Это версия.
1: Версия. Перебой со связью. Нет, неверно.
0: Хотя они у нас бывают почему-то.
1: Случаются иногда, да.
0: Я
1: но вы
0: понимаю.
1: Же слышали, как это звучит? Вообще не так.
0: Как в 26-м году, вот может быть связь такая, что позвонил...
10: Я Игорь.
2: Ой, всякое бывает. Я тебе правду говорю.
0: Ну ладно тогда.
1: Давайте, ребят, налаживаем связь и уже завтра звоним нам, чтобы четко мы понимали ваши версии и там была победная. Тогда вы заберете 9 бутылей и 9 сертификатов от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и новиночка в фирменных магазинах «Ниагара» и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к «Ниагаре».

0: погнали.
1: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
2: Хватай вафлю. Иди куролесить.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем наш гномий четверг, друзья. Это второй час утреннего шоу «С утра по радио». Международный день гнома. Мы сегодня придумываем приколдеснейшее имя для восьмого члена этой гномий банды.
1: Некий чудо-гном и шутник Петрович. Вот такие неожиданные гномы к нам приходят.
2: Чудо-гном.
0: Чудо-гном.
2: А давай Асю чудо послушаем.
1: Чудо? Давай послушаем. Почему нет? Хорошая песенка.
0: Про йогурт.
2: Чучхелла есть. Не Чурчхелла, а Чучхелла почему-то вот так. От Павла.
0: Континентальный ворчун, это, кстати, Сенька наш. Ну и Ксюша тоже бывает, как задушнит в последнее время.
2: Да ты тоже ворчишь постоянно.
0: Я?
2: Да, причем ты всерьез ворчишь.
0: Йоу, вы чего?
1: Я ворчу, я вообще не ворчу, я не понимаю, что.
2: Это-то понятно,
1: ладно. Вот такой вот еще есть, вот мямлик какой-то есть, вот гном. Непонятно, совершенно говорит тоже постоянно что-то, а не ясно что. И гном, который нам знаком с утра. Гном Зевун. Хороший.
2: А там же был такой, Соня.
0: Соня был, да.
1: Соня был, да. Мы уже ему позавидовали все. Мы всех перечислили, всех поздравили с этим праздником сегодня, конечно.
2: Августрица, потому что восьмой и кое-что любит. Устрица.
1: Гном, с которым мы все дружим, кстати.
2: Это же, вы понимаете, вообще наша игра.
0: Давай еще раз.
2: Августрица.
0: Августрица.
2: Август и устрица.
0: Августрица. Хорошо было. Да, а зачем мы спалили это в эфире?
2: Ну, а что сделать?
0: Могли оставить на игру.
2: Ну, не могли.
1: Мы же у Баура украли вариант. Почему? Могли бы у него украсть. Присылайте.
2: Ну, потому что Александр принес этот вариант. Лично написал
1: подарил
2: на
1: нам.
2: Листочке.
1: Это же был подарок.
2: Конечно.
1: А не сказано, да, что это подарок?
2: Нет, а тут просто в группе в нашей написано. Все.
0: Напишите в личку, пожалуйста.
1: Еще один есть интересный гном, с которым мы тоже хорошо знакомы. Это недосыпчик. Вот такой маленький, но он все больше и больше. Этот недосыпчик растет с каждым днем недели. Да, это точно. К четвергу уже нормальный.
0: Вообще странно, что еще гном-гномыча никто не вспомнил.
2: Да, в смысле, вот Александр пишет, гном-гномыча уже упоминали?
0: Да, да.
1: Тоже беспокоится, как и ты. Мы на одной волне со слушателями, так всегда.
0: Хорошо.
2: Да, и, кстати, подарки тоже будем вам дарить на одной волне с вами. Продолжаем собирать ваши комментарии. За самый креативный, самый классный, самый веселый вручим подарок.
1: Настоящее сокровище. Сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну что, кони готовы? Потому что у нас здесь, возможно, криминал.
4: Что? Поехали.
3: Вы готовы по ним? Итак, пара криминальных новостей таких. Прежде всего, с серьезного предупреждения. Мошенники добираются до каких-то уже невероятных вещей. До дня учителя докопались, представляете?
5: Да что же вы творите-то?
3: Для обмана родителей школьников они придумали новую схему с фальшивыми ролями в сценках для детей.
4: О, ужас.
3: Вообще жуть какая-то. Отправляют ссылки на якобы видеозаписи. Говорят, вот ваш ребенок тут участвует или будет участвовать, ему надо посмотреть видео обязательно, чтобы подготовиться к сценке. Ну а там, разумеется, ссылки, запрос на разные доступы, там к камере, аутентификация по лицу, и потом на портал госуслуги «Добро пожаловать» на ваш залезают. В общем, по ссылкам ни по каким не проходим, ни в коем случае.
5: Это мы всегда говорим.
3: Если, да, ваши дети в каких-то сценках участвуют, классный руководитель, все объяснит, все с ним на связи. Но, кстати, напоминают, что даже голоса учителей сейчас могут с помощью нейросетей вот этих генерировать.
4: Ой, все, никому не верьте, закройтесь дома, не выходите из комнаты, не совершайте ошибку.
3: Ни в коем случае, да.
4: Ну, лично, у меня уже истерика
5: началась. А я так скажу, не зарабатывайте деньги, тогда их никто не сможет у вас отнять, правильно?
3: А каждый своим способом делает. Тимон вот так пытается работать. Мы следим за его способом.
4: У него получается.
3: У него, да, у него все выходит.
5: Спасибо, спасибо.
3: Пока его прям не обманывают. Они звонят же тебе, да? А ты такой, вообще...
5: Да они мне даже уже не звонят.
3: Они все забили.
5: Они все знают.
3: Такие, все понятно.
5: У меня что, денег у меня нет?
3: Кредит не дают.
5: А этот самозапрет на кредит у меня стоит. Ну и все. Ничего не сделает. Я со всех сторон прикрыт. Лузеры.
4: Ладно. Тут будто бы лузеры не они.
3: Победитель по жизни ты просто. Вот.
5: Спасибо,
3: я тебя так
5: спасибо,
3: назову,
5: ребят,
3: так же, как и следующего героя моей новости.
4: Да.
3: Итак, замечательная история произошла вот из разряда невероятно тупые преступления.
4: О, Тимон.
3: А тут еще что-то, какой-то новогодний вайб есть в этом преступлении. Вы знаете?
5: О, точно я.
3: Хотя оно произошло летом, вот в ночь на 23 июля.
4: А мы это любим.
3: Да, мужчина возвращался домой. Вот многоэтажка такая на улице Карла Маркса. Он живет в 177-й квартире. И он прямо очень сильно нетрезвый. Прям максимально. Так что он путает свой подъезд с другим. Поднимается на тот же самый шестой этаж, что и у него, а там 77-я квартира. У него 177-я, а там 77-я.
5: И он думает, как единичка
4: не туда.
5: Отпала.
3: Да, не туда, все идеально, да. Ну, он, видимо, даже об этом не думал.
4: Ирония судьбы.
3: Да, видит какие-то цифры вот эти, и нормально. Главное, что они обе на шестом этаже. Вот это действительно ирония судьбы некоторая. Он на лифте поднялся, оп. 7-7,
5: как
3: нормально.
5: Он в подъезд попал?
3: Мое, вот, как он в чужой подъезд попал, я не представляю. Тут, по идее, ключ работает только на твой подъезд.
5: Да, там сейчас в свой-то сложно попасть, надо долго держать этот брелок. Бесит максимально. Компания одна, вот к вам, конечно, есть претензии.
3: Так,
4: вот. У меня тоже есть претензии. Я не знаю, к одной ли у нас компании, но...
5: Я думаю, да.
4: Брелоки вот эти, это ужас.
5: Очень долго стали срабатывать, новые вот эти вот.
4: А, нет, я не знаю, о чем ты. Просто отвратительно, я не хочу ничего рекламировать. Дайте мне обычный ключ. Я вот к этому, а вы о чем?
3: Вот этот здоровенный амбарный такой, железный.
4: Да, ходить удобно вечерами.
3: И, кстати, он вот тоже начал уже даже доставать ключи. А тут оказалось, представляете, даже не надо, чтобы ключ подходил. Дверь просто была не заперта в квартире, и все. Да, 77-я квартира, а там не заперта.
5: 77-я квартира, алло, вы что там?
3: Вот. Он зашел туда и нормально уснул спокойно где-то. То ли в прихожей, то ли на диване. Никакой Нади не оказалось там. Никто его из чайничка не поливал. Никаких Ипполитов не было. Спокойно проснулся человек с утра.
5: Что?
3: Да, ну вот выспался человек в чужой квартире.
5: То есть квартира была открыта.
3: Открыта?
5: Никого не встревожило в квартире, что заперся пьяный какой-то бутлаган.
3: Вот, никого не было в квартире, да. Квартира пустая, открытая, никого нет.
5: Никого не было?
3: Невероятная акция, да. Значит, мужик с утра проснулся, посмотрел телевизор немножко, осознал к этому моменту, что он не в своей квартире.
4: Что телевизор не тот.
3: Да, вернулся домой. Вот, все вроде бы нормально. Смешная, курьезная история.
5: Так.
3: Но тут Он вспомнил о телевизоре. И ему пришла в голову мысль о преступлении.
4: Что, выключить?
3: О, нет, он вернулся в квартиру и украл там телевизор. Нет,
4: зачем?
3: Он его прям вынес. Ну вот так. Вот он понял, что, блин, телек-то нормальный, заберу себе. Philips,
4: ой, глупый.
3: Да.
5: Ну ты же ж подходишь к подъезду, тебя же видно же максимально.
3: Полицейские оценили, да, стоимость телевизора Philips 45 тысяч рублей. Быстро нашли этого самого человека, который ночевал в чужой квартире и вернулся оттуда с добычей. Главное, что вот он вернулся уже, все, сел. И тут такая мысль. Опа, открытая квартира.
4: Телевизор.
5: Дрыц-тыц, телевизор.
3: Нет, чтобы что-нибудь легенькое взять. Нет, телек, нормально, да. Но продать не успел, благо все вернули владельцу. Владелец рассказал, что у него ремонт там шел в этой квартире, поэтому он там временно не жил.
5: Вот. Рабочие не закрыли
3: квартиру. Ну и кто-то, да, то ли он забыл ее захлопнуть, то ли рабочие забыли. В общем, осталась открытая квартира, вот. А этот человек воспользовался его гостеприимством сначала, ну, таким милым комичным способом, а потом уже очень нехорошим. Вот. Теперь полицейские будут его судить за эту странную и такую чуть-чуть новогоднюю кражу. Немножечко посреди лета.
4: А сколько ему могут дать?
3: Слушай, не знаю, вот здесь не написано. Но это что? Это кража получается. Там,
5: да,
3: ну,
5: ужас.
3: Это кража. Да, это прям настоящая, самоделишная кража.
4: То, что он не взламывал.
3: Был невменяем.
4: Как бы,
3: но
4: нет,
3: кража, кража без взлома, да, в данном случае. Просто воспользовался.
4: Ну так вот я говорю, то есть получается, он просто воспользовался тем, что открыто, хорошо.
3: Ну да, да. Но это как вот у тебя из кармана вытащили что-то. У тебя он был,
4: нет,
3: не, у тебя он был не закрыт, понимаешь? И поэтому, ну как будто оно же практически мое уже.
4: Ну ничего
3: вот.
4: Себе, ну нет. Ну открытая вот. Квартира, ну конечно странно, но вроде и не странно.
3: Ну нельзя заходить на чужую собственность с другой
4: просто
3: стороны.
4: Просто да, нельзя вообще. Да. Эй! Вы чего?
3: В общем, не делайте так.
5: Да. Лучше закрывайтесь.
3: Угу.
4: Это факт. На все замки. И на амбарные в том числе.
5: А потом еще и как тревожник ходите, проверяйте, закрылись вы или не закрылись, закрылись вы или не закрылись. Я так всегда
3: и
5: делал.
3: И ты такой, все, закрыл, все, ушел точно. А потом такой, а внутри не оставил ли я утюг? Вот в этой очень закрытой квартире.
4: Или возьму-ка телевизор с собой, вдруг кто придет посмотреть.
5: Вспоминаем, что у меня ничего нет, у меня нет утюга, я вообще не переживаю. У меня просто пустая квартира.
4: Как у тебя нет утюга? У тебя есть утюг.
5: Какой?
4: Ну, у тебя отпариватель.
5: Ну,
4: есть.
5: Отпариватель.
4: Он а он же, тоже может. Он
3: его можно нет, забыть может, мощно, да.
5: И что с ним
4: он,
5: будет?
4: Так он так же нагревается. Ты
3: там
4: чего?
3: Может гораздо хуже даже быть. Там вся вода выпарится, ага. И он тоже там перегорит у тебя.
4: Там вообще трэш.
3: Такой пожарище устроит.
5: Заткнитесь! Зачем вы поселяете это в моей голове?
3: Я тоже вот сейчас подумал, выключил ли отпариватель. Ладно, давайте.
4: Что ты с утра отпаривал здесь? Вот такой вопросик.
3: Много. Я парился с утра просто.
4: Понятно,
3: как обычно.
4: Ирония судьбы или с легким?
5: С легким пожаром на ЧМЗ.
3: Или в парковом, да. В общем, мы пошли с
5: Нет, Сеня, ну что ты в ответ?
3: Мы пошли созваниваться с домашними, что там у нас, как дела дома. И о погоде быстро.
0: Погода.
3: Плюс 14 в центре Челябинска прямо сейчас. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, а местами ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду днем. Сегодня плюс 16, 21.

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.

0: сейчас новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: новости.
1: 700, 100 и 4. Еще одна личность появится в нашем эфире, а вы должны будете ее разгадать. Послушаем о ней несколько фактов, и после вы сможете задать свои вопросы, а мы на них ответим либо да, либо нет. И в конце отдадим подарки.
2: Сертификат в MedPoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда обязательно пометь в календаре 25 сентября. MedPoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим MedPoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу и, конечно, целая гора подарков для самых активных. MedPoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: Итак, доброе утро. Мы готовы сказать уже тому слушателю, который прямо сейчас ворвется в наш эфир и, собственно, сможет угадать личность. Доброе! Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Лера. Я вчера в неожиданный момент сорвалась. Лера? Я вернулась.
3: Точно. Лера, я вернулась. Так тебя назовем. Как настроение сегодня?
4: Лучше, чем вчера.
3: О, с чем это связано?
4: Сегодня потеплее.
1: Потеплее?
4: Да, вечер теплый, на улице. Ну и пятница ближе.
3: Вот, это уже ближе нам, что называется. Ну, а сейчас тебе ближе должна стать одна известная личность. Давайте расскажем коротко о правилах.
1: Сейчас Ксюша перевоплотится в какую-то личность, какую-то, в какую-то героиню, давайте уже так говорить. По-честному, когда Ксюша говорит, понятно, что она от девочки это все будет произносить.
3: Я девочка?
1: Ты девочка, да. Ты девочка, девушка, женщина, как пел Чумаков. Все в тебе сегодня есть.
2: Но вся подсказка есть, это не Чумаков. Мощная, конечно.
1: Да, несколько фактов о себе она расскажет, а после Лера будет задавать

0: просто участвовала. Я вообще, в принципе, тот человек, который не может просто взять и участвовать. Я побеждаю.
1: Мы знаем.
0: Я прихожу на шоу, и это мое шоу.
2: Ты даже вела кулинарное шоу и побеждала там каждый раз.
0: Конечно, потому что я не умею готовить, а я веду кулинарное шоу, как вы понимаете. Да. У меня есть еще кое-что. Возмущает меня, когда люди переходят на «ты» без спроса. Это так из личного. Я просто о себе сейчас рассказываю, если честно, вообще не понимаю, в чем разница.
2: Вы прям слились с этой личностью максимально. Да?
0: Абсолютно. А еще мой голос застрахован на 1 миллион долларов.
1: Ну, вот тут расхождение пошло.
2: Это все-таки от личности.
0: Мой на 3.
2: Ну да, ты бы тоже хотела. Ты бы такую страховочку.
0: 3000, да. Но долларов.
2: Сколько накопили.
0: Тоже хорошо. Я хочу признаться еще кое в чем. Я очень часто забываю слова своих песен. Потому что отвлекаюсь на глаза зрителей в зале.
1: Это баста, все понятно.
0: Это я, милота.
2: Конечно.
0: Вот такая я, такая.
2: Ну что, твоя минутка пошла, Лер.
0: Ну еще я люблю соленое больше, чем сладкое.
2: Все, запомнили.
0: Тоже от меня.
2: Это важно.
3: Я так понимаю, это американская певица?
0: Нет, конечно, нет, я русская.
3: Русская.
0: Я русская.
3: Блондинка?
0: Да, я блондинка.
3: Старше 30?
1: Да.
0: Не задаю такие вопросы женщинам.
3: Замужем?
1: Да.
3: Замужем?
0: Нет. Нет.
3: Детей нет.
2: Ты неприятный. Ты еще и на ты с ней, наверное.
0: Есть. Потрясающий сын. Потрясающая дочь.
3: Ага. А в семье вас было не пятеро детей?
1: Сейчас как всех вспомнишь родственников.
0: Ну не пятеро, не пятеро.
3: Знаменитые хиты с русскими, с нашими певцами много, да?
0: Невероятно много, конечно. Если бы вы знали вообще, с кем вы говорите, конечно, да, конечно.
3: Певица, блондинка. Муж лысый?
0: Нет.
2: Да вроде нет.
1: Сейчас она же не замужем вроде.
0: Да, сейчас-то его и нет вообще.
3: Сейчас нет.
1: Но была.
0: Я в разводе уже.
3: Уже была певица.
2: Минутка закончилась твоя, поэтому давай какую-то версию.
3: Пусть она уже в разводе, и муж не лысый, пусть будет Валерия.
0: Как это так? Это наоборот.
2: Вдруг что-то случилось за эту ночь. Вдруг я не знаю, такая светскую хронику.
0: Увы, нет, это все не то, к сожалению. Хотя, конечно, уважаю эту певицу, исполнительницу, она тоже хорошая, у нее тоже неплохой голос, но вы сами понимаете. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Вера.
0: Вера. Как настроение?
4: Все замечательно.
0: Чем занимаешься?
4: На работе.
0: А кем работаешь?
4: На работе. Сфера охраны труда.
1: И еще одна охранница труда, посмотрите. А вы никак не связаны? Вот у нас мужчина звонил нам по охране труда.
4: Нет, я слышала, но я его не знаю, к сожалению, странно. Своего коллегу.
1: Вы, охранники труда, должны держаться вместе еще.
2: Давайте там заходите в нашу группу ВКонтакте или в ТГ. Вот, знакомьтесь. Мы и так сводим людей, чтобы они общие интересы находили.
1: Сейчас продолжаем знакомиться с нашей личностью. Давай, Вер, задавай вопросы.
4: А я знаю, кто это.
0: А, да, действительно, и кто же я?
4: Полина Гагарина.
0: Алина Гагарина.
1: Какой факт спалил?
4: Греция. Что она жила в Греции.
1: Реально? Ты знала об этом?
4: Да.
1: Обалдеть.
2: Прикольно. Ну что, тебе и, конечно, Полине Гагариной аплодисменты.
0: А вот то, что я люблю соленое больше, чем сладкое. Вот почему не этот факт?
4: Не знаю. Не прям совсем очевидный.
0: Ну, конечно, нет. Мы так уж шутим. Все, это правильно, абсолютно верно. Да. Ура! Сеня,
2: с удовольствием дали. Победительница отправляется в Медпоинт еще и с сертификатом в руках. Если ты тоже любишь качественный отдых и готов открывать новые горизонты, тогда помечай в календаре 25 сентября обязательно. Медпоинт — это Полинки, там состоится Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Медпоинт. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint от Полинки – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
5: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».

0: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый северо-западный ветер. В Снежинске Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой северо-западный ветер. Ночью 5-10 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Политическая реклама.
10: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
11: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А мы продолжаем читать ваши вариантики, тем более их сегодня много. Вот я уже в ВК вижу, мы подходим к 200 соточки.
1: Вот так вот, со скрежетом.
0: Со скрежетом, но подходим.
1: Но подходим, да, все круто.
0: Даже в Телеграме уже много вариантов. Ничего себе. Конечно, когда-то там у нас было и по 500, и по 400, но с тех пор, как говорится, прокси установили не все.
1: Но нормально, да, вариантов набрасывают много, поэтому давайте к ним переходить.
2: Давайте.
1: Красавчик. Вот так вот. Сразу.
0: Спасибо, Сень.
2: Это ты о себе?
1: Конечно. Это я о гноме. Ну и есть такой более подходящий нам, наверное, все-таки сорянчик. Вот такой маленький гномик, который постоянно косячит.
0: Давайте мы напомним, что Международный день гнома мы вообще придумываем прикольное имя для того самого гнома. Для восьмого. Вот так вот. Мы решили, что 7 есть, надо еще одного.
2: Угу. Зарядкин.
1: Кипиш. О, Зарядкин тоже хороший. Утренний кипиш, вот, опять же, Зарядкин. Ну и вот наводит суету этот самый кипиш-гном, наверное.
2: Фантазер, все его называли.
0: Кстати, фантазер хорошее имя, почему нет? Не было такого.
2: Для гномика?
0: Ну да, шикарное.
1: Ну, мне кажется, должен быть такой мечтательный гном, который, ну, да, постоянно в своих фантазиях где-то, да. Возможно, его зовут Николашка, ну так Юлия предполагает, не знаю. Ну и, конечно же, даже в гномов внедряют ИИ. Вот так предлагают назвать. Да, нужен гном, искусственный интеллект, конечно.
2: ИИ?
0: Я думаю, без подкидыша тоже никуда, нужен подкидыш.
1: Угу.
2: Ну, тут спорный вопрос, конечно, уже.
0: Кстати, вспомнился мне сериал с таким названием. Хороший, посмотрите, если не смотрели.
2: Да?
0: Да.
2: Ну, а ты «Переполненную комнату» посмотрел?
0: Да нет еще.
2: Ну, вот видишь, все, тогда тебе не советую больше.
0: Ну, я посмотрю, обещаю, тетя Ксюша.
1: Пожалуйста, советуй мне еще сериал. «Вне кадрик», кстати, есть вот такой. С какими-то интересными дублями, может быть, смешными тоже. Есть и такое.
0: Кипитоша вечно такой красный гном ходит.
1: О, есть крутой гном, одичалый.
2: Ого, он живет за стеной?
1: Да, он такой серьезный должен быть.
2: Классный. Что там слышно?
0: Я представил, сколько гномиков надо, чтобы вот эту стену пересечь.
2: Капучинкин, Равчик, Лавчик.
1: Там людей-то не получалось, а ты гномов продаешь.
0: Подожди, а какой высоты вообще была эта высота?
1: Стена.
0: Была стена из «Игры престолов».
2: Да, потом высота гномов. Тебе все расскажут.
0: Надо все посчитать, ребят.
2: Да,
0: надо
2: молодец, вычислить. Занимайся.
1: Ну, с другой стороны, если хотя бы так, мы приведем его к математике. Почему нет?
2: Пусть считает.
1: Каждый своим путем к ней.
0: Мы и сами можем посчитать без ИИшки. Примерно 210 метров она была. То есть, получается, один гномик — это сколько? Метр есть?
1: Ну, метр давай, просто чтобы тебе было легко.
0: Не, подожди.
1: Давай, 210 разделено 1.
0: Средний рост гномиков сейчас узнаем. Сейчас нам надо
2: средний
0: точность.
2: Средний рост гномиков.
1: Средний рост гномиков, это важно, да.
0: Так, обычные гномы имеют рост от 91 до 122 сантиметров. Ну, давайте 100 сантиметров.
2: Ну,
0: да,
2: ничего себе, 122 сантиметра. Может
0: ну,
2: быть.
0: Так не посчитаем же. Ну да, в среднем.
1: Не, мне интересно, как долго он будет делить 210 на 1, подожди.
0: Она оказалась такой огромной, эта стена. Че, 200 гномиков всего надо, чтобы на нее забраться? Да не, нереально.
1: Не забывай, десяточки там гномов еще.
0: Что-то они там перепутали. Яишко вот это, не может быть.
2: Да это она просто кажется такой большой. На самом деле всегда так. А потом... И уже перешел, и вот уже дракон твой погиб. И вот твои амбиции уже гибнут. И потом ты встречаешь мужика!
1: Так...
0: А он тебе нож в спину.
2: А он мне
1: вроде симпатичный,
2: сердце.
1: Да, приятный.
2: Да я бы не сказала. Ну ладно, ну да, ну хорош.
1: Ну да, ничего не знает.
2: Да,
1: есть такая проблема, да.
2: И портит всю твою жизнь, понимаете? И все твои амбиции, и все твои завоевания.
1: Да что уж он портит, забирает.
2: И забирает твою жизнь. Ну ничего, меня дракон еще, ну не меня, ее дракон еще унес. Может, там еще все сложится.
0: Но ей тоже надо было думать, прежде чем с зомби связываться, правильно? Стас Яруша не даст соврать.
1: А как ты узнаешь, да? Как вот узнаешь про человека, что он зомби? Ну, непонятно. Да, вроде он... казался нормальный.
0: Все про всех знали.
1: Адекватный. Но, не, ну мы-то знали, а видишь, она-то нет. А так.
2: Ой, в общем, женщина, будьте осторожны, а. Встретить такого вот ничего не знающего мужчину на пути, это не всегда хорошо заканчивается.
0: Ну да, ну да. Но она сама виновата, чего она психанула? Пошла всех жечь.
2: Да в смысле? Были вот причины.
0: Вот, живешь душа в душу, а она потом психанула. Нормально вообще?
2: Были причины, я же говорю еще раз.
0: Ну там, ну как причины?
2: Очень много причин было. В том числе и он.
1: Да, между прочим, довел. Вот так, да?
2: Он и есть причина, конечно.
0: Она испугалась, что он на трон пойдет, правильно? Вот это причина.
2: Ну и это тоже могло быть, конечно.
0: Это уже знаете.
2: А зачем он сказал, что он Таргариен?
0: Да он ей сказал, я люблю тебя.
2: Да я Таргария. Да ты не можешь любить меня, я твоя.
1: Да ты не можешь быть Таргарием, ты же черненький такой. Да что с вами такое?
2: Ну потому что там со Старками спутался.
1: Да, вот так вот, спутаешься однажды со Старками.
2: В общем, женщины, будьте осторожны и бдительны, пожалуйста. Мужчины, они коварные оказываются.
1: В целом совет всем, да, для личной жизни, да. Выбирайте, выбирайте получше себе партнеров. Почетче и подольше, наверное, да. Ну, они как-то слишком быстро сошлись. Вот не все,
2: да
1: она, не все она о нем знала. Вот ну, не знала, что за
0: те времена там прям ну, не разберешься тоже.
2: Да знаешь. Невозможно сразу узнать да. все о человеке. Это все в процессе и выясняется.
1: Но зомбичесть лучше проверьте сразу как-то. Тест какой-то может быть сдать. Это важно.
0: Ну, это сейчас ты можешь зайти по аватарке все проверить. Ладно, у нас уже времени мало это обсуждать.
2: А как, можно узнать? Ты просто мне расскажи, чтобы я... Я зайду на сайт налоговый, да? Вот это, нет?
0: Я тебе за эфиром сейчас расскажу.
2: Расскажешь, правда?
0: Да ты мне сама об этом много чего можешь рассказать. Ты эти аватарки обсуждаешь постоянно.
1: Ладно, следите за нашими кружочками везде. Там за эфирная жизнь тоже может как-то проявиться. Ну и продолжайте оставлять ваши комментарии и бороться за сертификат в лето ООО «Империя игр».
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+. Peace.

0: противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39.

0: 700-100-4. А вот уже и игра, а вот уже и надо набирать нас для того, чтобы в прямой эфир попасть на радио Континентали, забрать подарочки.
1: Да, после нас сразу отправляйтесь в ресторан «Девятая планета». Это на Комсомольском 93. Ну а для слушателей радио Континенталь минус 20% на кухню и бар по промокоду «Континенталь». Ищите «Девятую планету» на картах, выбирайте удобное время и бронируйте стол.
2: Итак, я готова 700-104 выйти уже из эфира. Вместе с Тимоном, кстати, это сделаем. Поэтому давайте знакомиться. Доброе утро, как тебя зовут?
3: Доброе утро, меня зовут Данил.
2: Данил, как настроение?
3: Да хорошее, скоро выходные.
2: Угу. Чем занимаешься?
3: Работа.
2: Кем?
3: Водителем.
0: Чего?
3: Машины.
0: Какой?
2: Вау.
3: Грузовой.
0: Какой?
1: Что разводишь? Давай так.
3: Машины.
1: Машины на машине?
3: Да.
0: Ты эвакуаторщик?
3: Да.
2: Частный
3: извоз.
1: Все нормально, да, я вас не эвакуирую. Все, наоборот, помогает людям.
0: О, Ксюша, ты не знакома с Данилом? Ты же недавно каталась на эвакуаторе.
2: Возможно, я же не знаю, кто он был.
0: Каталась.
2: Да, я каталась.
3: В одежде.
2: Что?
3: Не знаю, в чем он был, я говорю, в одежде.
0: Не, спасибо тебе за то, что ты в одежде вообще в целом на эвакуаторе.
1: Рабочая этика. Мы понимаем, да?
2: Я пойду, пожалуй,
0: да?
1: Давайте, да, вот он. Так, я останусь один пока. И предложу тебе одно слово. Смотри, правило следующее. Ты должен будешь объяснить ему, Тимон, буквально секунд за 15, но при этом ни в коем случае не употреблять однокоренные слова. И не намекать Тимону, правильно он тебя понимает или нет. Ты готов?
3: Да.
1: Давай попробуем объяснить ему слово «рябина». Запомнил?
3: Да.
1: Давай. Тимона, призываем обратно к нам в студию. Тимон, заходи. Тимон! Ты не отворачивайся, ты смотри вот в зеркало. Ты же по-прежнему будешь ничего не слышать, если не отвернешься. Или ты думаешь, это так работает?
0: А если я по губам прочитаю?
1: Ну, кстати, ты можешь, да.
0: Вот ты сейчас говорить ты можешь.
1: Вот, он прав, да.
0: Вот а он сейчас прав, я что... да, ты говоришь. Что?
1: Нельзя такое в эфире говорить, да, вот сразу не расслышал.
0: Ах ты ж.
1: Ладно, в общем, давай так, по губам. Данила, сможешь узнать что-нибудь?
0: Надеюсь.
1: Надеюсь, да. Но там звук все-таки пойдет, да, а то он ничего не увидит. Итак, 15 секунд, погнали.
3: Тимон, смотри, это ягода, она идет как калина, тоже красная, не все ее едят, не все ее любят, маленький такой... сорт. И получается...
1: Не получается.
0: Очень мало информации для красной ягоды, их же много.
1: Так, ну надо какую-то выбрать.
0: Маленькая, говорил?
1: Он говорил маленькая, да.
0: Типа не малина тогда, малина вот такая средненькая.
1: Так, хватит показывать, потому что Ксюша-то не глупая. Ксюша-то смотрит вот за стекло и читает по губам.
0: Маленькая красная ягода.
1: Все, заходит Ксюша у нас. И ей очень интересно. Так.
0: Надеюсь, я правильно понял.
1: Но ты видела, тут мощная пантомима была. Уже. Нет, ты не смотрела, ну конечно.
2: Нет, я не видела, правда.
1: Все, давайте. Без поддавков.
2: Да я просто такая в своих мыслях там все дела.
1: Как это? Фантазерша. Итак, 3, 2, 1. Погнали.
0: За окошком снегири греют куст. Помнишь какой? Хорошо. Как костры горят, костры.
2: Рябин.
0: Вот, я надеюсь, это слово.
1: Он очень надеется, да? Вот.
0: Я очень надеюсь, что это она.
2: А, просто рябина?
0: Да.
1: Ну, это его предположение.
0: Это мое предположение. Ну, сейчас мы это проверим, видимо, втроем уже.
1: Проверим.
0: Потому
1: давай.
0: Что.
2: Ну, я тоже сказала.
0: Ну да, ну понятно, но Сенька-то не говорил.
1: Я интрига пока молчу.
0: Но у меня была информация, что это маленькая ягода красная, типа калины.
2: Калин, рябина.
0: Ну вот, все.
2: А еще это может быть брусника.
0: Ну, я тоже об этом думал, но как будто бы осень, типа сентябрь. Сенька бы такой, ага, давайте рябину. Зажжем рябину.
1: Пытается разгадать.
2: А как это к гномам относится?
0: Я не знаю.
2: Сеня мог через гномов еще пойти.
1: Мог.
0: А какие они ягоды собирают?
2: Чернику.
1: В шахте же все черное, поэтому черника должна быть такая логика.
0: Так, ну давайте на раз, два, три тогда проверим.
1: Три, два, один, и это...
2: Рябина!
1: Точно, победа!
0: Хорош, сидел до последнего, не кололся.
1: Все, Данил красавец, все правильно объяснил.
2: Ну легко ты сегодня, Сень, прям вообще легко.
0: Не, ну кстати, вообще не легко.
1: Вообще не легко.
0: По маленькой ягоде, я в последнюю секунду, ты уже заходила, и мне пришла рябина. Я уже думал объяснять тебе... А что я думал объяснять?
2: Нет, ну если бы мне сказали, это маленькая ягода, но не калина, ну а что еще, рябина.
0: Я, а малина красная.
2: Ну, калина, рябина. Какая малина? Малина, во-первых, розовая.
0: Ну, бывает и красная, бывает желтая. Разные там.
2: Ой, фу, она еще и разная.
1: Каких только споров не бывает с утра по радио. Я вам так скажу. Главное, что вы звоните, побеждаете и отправляетесь в ресторан «Девятая планета». Каждую среду в 20.00 приходите играть в «Мафию». Записывайтесь заранее. При бронировании стола назовите кодовое слово «Континенталь». И администратор забронирует для вас столик со спецусловиями ООО «Девятая планета».

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый Грювер 549 рублей. 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Третий час утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня у нас такое игривое настроение, как будто мы такие маленькие гномики. Бегаем в эфире, такие: поймайте нас, поймайте.
1: Так, а мы в лесу бежим?
0: Нет, в шахте.
1: Я по лесу бегу.
0: Ты по лесу? Ну ты белоснежка.
1: Ой, моя любимая принцесса.
0: Да.
1: Одна из Золушка и Белоснежка.
0: Так долго спала.
2: Пора спеть, мне кажется, чтобы все птички прилетели в этот лес. Шрек внезапно появился.
1: Что ты здесь делаешь, злой, вонючий орк, мерзкий, отвратительный, гадкий?
0: Ничего, вонючий-то сразу.
1: Ну, какой есть.
0: Но мерзкого я бы пережил, но вонючего мне не вешайте.
2: Да, и ты не орк, кстати, он огр, это важно. Как говорили в старом пиратском переводе, огре. Да, огр, это важно, да, для них. Но он здоровый, а орки такие маленькие.
1: Ну, Тимон тоже не то чтобы прям огр.
2: Ну, согласен.
1: Скорее...
2: На огра не тянет. Тут согласен. Агарок. Огарок. Ну да, такой. Огрэпер некий получается, да, если скрбр. Все ясно. Колупайчик как раз, кстати, предлагает морковка. Вот такого гномика. Как будто очень в тему.
0: Прикольно.
1: Зевака есть.
2: Нежданчик тоже, рядом с зевакой где-то. У зеваки всегда нежданчик, это так бывает.
1: А вот Ирина там написала вариант, ее спрашивают, что гном девочка, а что, разве не бывает гномов девочек, я не понимаю.
2: Должны быть.
1: Должны же быть, конечно, а как? Чтобы найти своего гнома-мальчонку. И чтоб опять все пошло не так, потому что они, помните мой предыдущий спич, всю жизнь вам могут испоганить.
2: Такое возможно, да.
1: Испортить, да.
2: Ну, кстати, очень мало где вот эти гномихи были, но в последних кольцах власти все-таки их сделали. Ну, они такие своеобразные, я вам так скажу. И кольца власти, и гномихи. Может быть, не зря их избегали. Чихуахуашенька. Вот такого варианта нельзя избежать. Очень милый он, конечно.
1: Пельмешка есть, гном-пельмешка. Ой, вот этот классный, наверное. С говядинкой.
2: Колпачок есть, гном. Вот, ну, видимо, у него колпак на голове такой маленький.
1: Так.
2: А, и ему вторят, говорит, и не забудьте, мамин тюбик тоже. Обязательный гномик такой.
0: В спортивках такой.
2: Да, мамин тюбик.
1: Мамин тюбик в спортивках не ходит, мне кажется.
0: Ну, когда мама не видит.
1: Ну, не знаю, ну ладно.
2: Ну, в спортивках скуфик скорее, да, такой. А этот мамин тюбик.
0: Это как тот чел, который был врачом, а на самом деле кондиционеры ремонтировал.
2: У тюбика должны быть бруки, мне кажется. Вот именно бруки.
0: Бруки,
1: да. У кого?
0: Руки,
2: бруки. У тюбика.
1: У тюбика?
2: Да, наверное, скорее бруки.
1: Нет, тюбик — это не маминкин сынок же.
2: Нет, не тот.
1: Мы снова запутались. Мы заблудились в наименованиях этих самых мужчин.
2: Как в шахтах. Гномов буквально такие, да. Продолжаем бродить и встречать здесь ваши варианты. Отправляйте их еще много. Да, мы уже тут накопили серьезно, но у вас еще час на это дело. Все возможные соцсети наши тоже для вас. Ну и сертификат в лето ждет кого-то, но только одного сегодня. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf. С утра по радио. Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: утра по радио о главном.
1: Без джингла не начну.
2: Тимон познает мир.
3: Ой, в конце неприятное
2: что-то было. Такой звук был.
1: Это конь какой-то подошел.
2: Я надеюсь, нет. Надеюсь, в этот раз обойдется без коня.
1: Так, ну давайте познавать мир. Начнем с наших местных новостей. Ученые из Челябинска создали йогурт нового поколения.
2: О, йогурты я люблю, ну-ка, что там интересного?
1: Для тебя, Сень, кстати, да, я увидел, думал, тебе понравится. Ученые высшей медико-биологической школы ЮРГУ разработали линейку кисломолочных продуктов, которые заметно превосходят обычный йогурт по ключевым показателям.
2: А можно мне новый йогурт для старого поколения? Такое подходит.
1: Сейчас занимаемся этим вопросом.
2: Спасибо, спасибо, ученые.
1: В чем главная проблема полезных добавок в кисломолочке? Чем?
3: Спрашиваем мы у вас.
2: Да, у меня все отлично. У тебя проблемы какие-то с этим, вот это я знаю.
1: Да. Ну, совсем, да. С обычной молочкой, с кисломолочной. А они плохо выживают в кислой среде и быстро теряют свои свойства.
2: А, вот оно что.
1: Да. Но челябинские исследователи решили эту проблемку, использовав дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
3: Что-то японское. Открылся какой-то портал, постойте, не
2: забирайте. Нет, не забирайте нас в свою кислую реальность. Вот. Что, кого ты вызвал вообще?
1: Да я
2: это,
1: не знаю.
2: Это же японское что-то.
1: Это на латыни, да? Что-то.
2: Понятно.
1: Скорее всего, неправильно прочитал, ну и ладно.
2: Хорошо, что ты неправильно прочитал по латыни, иначе ты реально кого-то бы вызвал, мы уверены.
1: Куркумин, обладающий антиоксидантным действием, предварительно наноструктурировали ультразвуком, а эргостерин, предшественник витамина D2, накапливали в дрожжевых клетках в процессе культивирования.
2: Слушай, как будто идея же была на поверхности. Почему раньше
1: Конечно.
2: Они этого не делали?
1: Мы-то почему не догадались?
2: Конечно, все же давно надо было, вот еще раз, что, ультразвукировать нано-чем-то? Да, вот.
1: Что-то в этом, да.
2: Да, все понятно.
1: Вроде.
2: Мы разбираемся.
1: Ай, обогащенные дрожжи добавляли в молоко вместе с традиционной закваской. Туда же отправлялись растительные компоненты. Мука из проросшей... То есть я то выговорил, а пророщенной нет.
3: Все, ты все и силы. То не факт, что прям правильно, мы же не знаем.
2: Все силы ушли туда.
1: Да,
2: все,
1: мука из пророщенной пшеницы, либо белковый продукт из жмыха конопли, полученный ферментированным гидролизом.
2: Ну все очень вкусно звучит, конечно, все, что ты рассказал сейчас. Да? Прям захотелось этот йогурт, прям мощно.
1: Так что знаете, друзья, скоро будет йогурт максимально богатейший вот своими какими-то витаминами, элементами и прочими.
2: Ну все, уже даже йогурт богат, а мы все еще нет.
1: Да.
2: Отлично.
1: В Челябинской области ожидается рекордный урожай шишек!
2: Ого!
1: Шишки в этом году поперли наконец-то,
3: Вау.
1: Друзья.
3: Вау, а это что значит?
1: Это значит, что мы посадим много деревьев новых.
3: А, я думала, варенье будет.
2: Кстати, из шишечек можно варить.
1: Возможно, да. А, между прочим, мы вот сидим, молчим о том, что предыдущие 2 года выдались крайне неудачными для заготовки семян.
2: Не шишечными?
1: Не шишечные года были.
2: Какие-то ни шиша не было, получается.
1: Не шишовый год. Благо сейчас все хорошо. Вот с конца октября уже начнут заготавливать сосновую шишку, когда начнутся первые заморозки. К этому времени она сформируется, отдаст свою влагу и приобретет характерный цвет.
3: Спасибо.
2: Шишка, спасибо.
1: Спасибо, шишка. А между прочим, для этого в лесхозе работает собственная шишка-сушилка.
2: Ух ты, это мощно.
1: Чтобы переработать.
2: Это человек или аппарат?
1: Вроде бы аппарат.
2: Уточни, да. Или вакансия для тебя как раз.
1: Все, потом после сушки семена пройдут обескрыливание, затем их отправляют на экспертизу в Екатеринбург. Неожиданно.
2: А почему у нас согласование шишек происходит в Екатеринбурге?
1: Я не понимаю.
2: Это что за центр?
1: Все шишки там сидят, получается.
2: Центр шишек России вообще. Да, большие.
1: Там проверят схожесть, наличие болезни и соответствие условиям региона.
2: Слушай, а как это звучит, а? Обескрыливание.
1: Обескрыливание.
3: Плохо,
1: ну все,
3: если
1: потом
3: честно.
1: Посадят очень много жестоко. Деревьев, у нас будут хвойные леса наконец-то возрождаться.
2: Я считаю, нам не нужно отправлять наши шишки в Екатеринбург и оставлять их крылатыми нужно. Вот так.
1: Да.
2: У нас здесь на Южном Урале должны быть крылатые, свободные шишки.
1: Свободные шишки?
2: Да, вот, между прочим.
1: А сейчас уже так никто не кричит, да?
2: К сожалению, нет. Раньше так тоже никто не кричал «свободные шишки».
3: Ну там про кассы что-то было.
2: Да, но если вы вдруг услышите такой крик где-то в лесу, знаете, Тимон недалеко, и он нашел шишку.
1: А если вы услышите в лесу крик: «Да что ж такое? Почему мой палец сегодня не показывает точную погоду?»
2: Он что, обескрылен? Что случилось?
1: Значит, Сеньки, да, обескрылили палец, не высушили нормально, как говорится. Поэтому мы его вновь обслюнявим.
2: Не надо, пожалуйста. Ну, один раз хотя бы без этого.
0: Погода.
2: Прямо сейчас, тем временем, плюс 15 в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 16, 21.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Сказку. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Вновь какой-то трек мы с вами послушаем, но только после того, как вы его разгадаете. А вот механика зависит от вас, от вашего пения, вокала и прочих приколдесов.
1: Приколдесы какие-то будут в эфире. Ну а потом, когда вы поймете, что же за песня, то сразу же отсюда отправитесь в музыкалку. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
2: И прямо сейчас давай скорее влетай в наш эфир. 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня Ольга.
2: Ольга, как дела? Как настроение?
3: Все прекрасно, спасибо. У вас как?
2: Спасибо, тоже хорошо.
0: Нормас.
1: Все круто. Вот и поговорили.
0: Поиграем теперь?
1: Можно.
2: Ну, нужно вначале попеть.
0: Ольга, какую-нибудь строчку или пару строчек своей любимой песни продемонстрируй нам, пожалуйста, а искусственный интеллект уже подберет тебе механику.
3: А чего так жесток снег? Снег растаявший, он вода. И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты.
0: Нормально.
2: Я думала, как же она выкрутится из ситуации. Ну хорошо, хорошо.
4: Потешная.
2: Одна из моих любимых.
1: Ну что, весело спела и веселая механика у нас.
0: Мы взяли тексты современной популярной песни и переделали его на старорусский манер. Вот как бы в те времена, по нашему мнению, выглядела бы эта песня. Давай попробуем зачитать тебе все это дело, а ты отгадывай трек. Готова?
3: Да.
0: Сенька, балалайка настроена?
1: Погнали.
0: Ох! Хорошо! Живешь ты, аки несть утро, но помяни, едина правда в житии. Вся круг отдает воздаянием равно, каждого предателя срящит своя участь. Нет числа твоим стрелам, заблудишься по корчме учесть. Участь, простите, простите.
1: Учли.
0: Учли. Сводишь счеты, и мы квиты, но еще тебя призовет участь. Ни Тибет, ни Бали, ни избавление.

0: 104. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
1: Анастасия.
2: Анастасия. Что ты нам расскажешь, Настя?
1: Я думаю, что это Arctic Ice Karma с Егором.
3: А! Вот, вот это близко, близенько, близенько, да?
2: Близко было, кстати, да.
3: Это же оно, это же оно, это же оно. Скажи, что это оно.
4: Ну вот, ну конечно!
2: Карма приносит тебе подарки сегодня все-таки.
4: Ну, это карма, что ты поделаешь.
3: Карма! Карма!
4: С удовольствием от... Уходи, ворона, уходи. Да, вот, отправляем музыкалку тебя. Семейная творческая студия в привилегии. Это не просто занятие, пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Музыка — это не только про талант, это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый северо-западный ветер. В Снежинске Садки и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой северо-западный ветер. Ночью 5-10 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК «Трактор». Украинец 24-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Давайте вместе сходить с ума и придумывать новые странные, но такие смешнючие слова. Давайте, подарочки у нас заряжены. Сенька сейчас о них расскажет.
1: Вот, сходим с ума и сходим на трактор. Вот такая идея у меня еще и в сувенирке. Круто. Потому что ее мы разыгрываем. Угу. Хоккей может быть, кстати, прямо в твоем телефоне. Скачивай мобильное приложение ХК Трактор и не пропускай важные новости о любимом клубе. Там аналитика и матчи, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика, много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО ХК Трактор.
2: Итак, 700 ровно, 104. Не забывайте также, что сейчас идут наши домашние игры, поэтому покупайте билеты на хоккей и, собственно, отправляйтесь туда болеть за черно-белых. Ну а сейчас звоните нам, мы будем болеть за вас, искренне поддерживать и, возможно, вручать подарки.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Екатерина.
0: Екатерина, скажи нам, любишь ли ты играться со словами?
3: Ну, да.
0: А какие-то собственные уже придумывала?
3: Нет.
0: Не было, да? Ну, ничего, сейчас мы посвятим тебе слово, получается, какое-то. Оно состоит, как всегда, из двух реально существующих. Причем второе слово начинается на те же буквы, на которые заканчивается первое. Вот так вот. Такая вот карусель должна получиться в серединке одной и тожесть. Одна и тожесть, простите.
1: Ну что, ты готова к заданию, к своему?
3: Конечно.
1: Итак, задание у тебя два, соответственно, слов тоже два, а потом мы их попытаемся склеить. Первое. Экзотическое африканское животное. Второе. То, что добавляют в чай или кофе. Давай подумаем, какой вот легче для тебя будет.
3: В чай или кофе сахар, молоко добавляю, да?
1: Так.
0: Я бы на сахаре остановился.
2: Зачем ты подсказываешь в этой игре? Непонятно всегда.
0: А что? Что тебя смущает? Ты в звуке подсказываешь,
2: вот,
0: я в этой игре
2: подсказываю. Вот, меня смущает, так мы только в звуке подсказываем или вообще теперь везде?
0: Везде, получается.
1: У нас не то, чтобы было правило подсказывать в звуке.
0: Да-да-да.
1: Давайте вообще не подсказывать. Так.
2: Ну, это с Нового года правило просто идет.
1: Итак.
3: Так, экзотическое животное. Что у нас там есть? Жираф, слон.
1: Так.
3: Жираф, слон не подходит. Так. Сахар, молоко. А что еще можно добавлять? Не сахар, не молоко, сливки?
1: Сливки тоже можно.
0: Получается так.
2: Главное к слову прийти.
1: Какой-нибудь.
3: Да.
1: Какой-нибудь безумный.
3: То есть экзотическое животное должно заканчиваться либо на мо,
1: так.
3: Либо на шли, либо на са.
2: Угу.
3: Экзотическое животное какое? Оно в Африке живет?
1: Да, африканское. У нас такая задачка.
3: Африканская. Ой, что-то так сложно.
2: А надо просто отключить голову, и вот первое, что придет на ум. Давай. Все, 3-2-1.
3: 3-2-1, вообще ничего не идет.
1: Жаль. Ну что, может быть, кто-то разгадал нашу загадочку сегодня. Посмотрим.
0: Ну, давайте посмотрим. 700-104. Доброе утро.
2: А мне кажется, разгадали. Прям сейчас позвонят и скажут. Да это же...
1: Да, доброе это утро. Же...
0: Да это же гудки.
1: Это
0: гудки.
1: Не мы, это сами линии срываются, да. Мы всем только победы желаем.
0: 700-104, здравствуйте. Привет, привет.
1: Ну что, наши конструкторы слов, давайте, накидываемся.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
3: Это снова я, Екатерина.
1: Так, это камбэк какой-то? Тебе пришло что-то в голову?
3: Да, жирафинат.
2: Жирафинат!
1: Жирафинат, да? Жирафинат, все, молодец!
0: Смешно.
2: Жираф, жирафинат.
0: Жираф, жирафинат.
1: Все.
3: Сразу мне в голову пришло.
1: Все, сразу рафинат в голову не пришел. Но вот вокруг жирафа она бегала и, видимо, так и обнаружила рафинат.
2: Не зря же.
0: Зря же.
2: Да не зря же.
0: Устал, скорее всего, что вокруг него бегать.
1: Интересно, в общем, было. Завтра тоже что-то обязательно наконструируем. Ну, а прямо сейчас с удовольствием отправляем к нам нашу слушательную, чтобы она забрала у нас что? конечно же, сувенирку от трактора. Ну а завтра уже на матч отправилась. Скачай мобильное приложение «ХК Трактор», не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика матча, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика, многое другое в мобильном приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК Трактор».

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16.
5: ООО «Специализированный застройщик Бетатек-За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
11: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
12: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
13: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Вот и заканчиваются наши гномьи посиделки, друзья. Это был прекрасный, смешнючий эфир, но настало время отдавать подарки.
1: Еще одна задачка для тебя, Тимон. Как зовут гнома, который очень любит покушать? Маленький такой.
0: Жратик.
1: Ням-нямыч.
2: Ням-ням.
1: Такой, это же милый есть от Павла. Вообще много было вариантов, и смешных, и милых, и разных. Но пора выбрать только один. Его автору вручить сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше есть у них. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: Гномьязов, Гномьязов!
0: Братья Гномьязовы?
2: Хороший.
1: Мне кажется, они призвали какой-то трек в наш эфир, братик.
0: Малиновая кирка, малиновый закат.
1: Может и такая быть, да. Вот, по крайней мере, есть чем бить точно. Итак, какие же самые ударные варианты были у нас и у кого? Давайте разбираться.
0: Ну, давайте-ка мы отправим в лето.
2: Так.
0: Анастасию Булатову.
2: Не путать с Булановой.
0: Не путать, кстати.
1: Но у нее, может, тоже есть подтанцовка. Не знаю.
0: Ну, мы узнаем, когда напишем личные сообщения и позовем к нам за подарком.
2: Обязательно это устроим, но уже не сегодня, потому что сегодня Тимон,
0: Сеня
1: и Ксюша
2: отправляются на заслуженный отдых.
1: Мы заслужили,
2: но только до завтра заслужили, чтобы немножечко отдохнуть, а потом вас вновь бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем своими гномьими ножками. И Тимон шпалы свои тоже использует. Вот, для того, чтобы вернуться завтра. Всем желаем
0: хорошего дня!
1: Танцуйте!
0: Эй, хоп!

Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в регионе модернизировали 167 километров сетей водоснабжения. И в Челябинске открылся модуль для быстрого восстановления после травмы. С 2023 по 2025 год на Южном Урале модернизировали свыше 167 километров сетей водоснабжения. Обновление затронуло более 100 объектов. Финансирование шло за счет средств государственной поддержки. Об этом пишет портал Polit74.ru. Наиболее значительные работы провели на территории Каслинского и Чесменского муниципальных округов. Текущий год не станет исключением. В регионе запланировано обновление еще 70 километров сетей на 12 объектов. Крупнейшим направлением станет Копейский городской округ, где предстоит заменить около 24 километров водопроводных коммуникаций. В Челябинской областной больнице появилось подразделение для быстрого восстановления после тяжелых травм, эндопротезирования суставов и артроскопии. Мобильность пациентам возвращают на современном оборудовании, сообщили в региональном Минздраве. Например, в кабинете установлена стабилоплатформа с игровыми программами для восстановления равновесия и аппарат для выполнения пассивных движений. Предусмотрены и активные нагрузки. Все подбирается индивидуально под каждого человека. Новый кабинет позволит пациентам начать быстро восстанавливаться сразу после операции. Раньше такой возможности не было. И последнее. Минувшим летом челябинские школьники отдохнули в 18 загородных лагерях. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ». А на базе 136 образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием. Их посетили 24 тысячи ребят, а почти 32 тысячи провели время в загородных. Соцподдержку в виде путевок получили 2046 детей, нуждающихся в особой заботе государства. А детям из малообеспеченных семей, юным горожанам, чей родитель является участником СВО или погиб, предоставляли субсидии в 30% от стоимости путевки, уточнили в Гордуме. Здесь отметили высокий уровень организации летней оздоровительной кампании. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анну Семенович и Татьяну Буланову уличили в фальшивом скандале. Лейсан Утяшева планирует стать бабушкой, а бурановские бабушки поделились.

0: автор трека предложил его сразу обеим звездам. Конфликт казался настолько острым, что еще пару дней назад Семенович сомневалась, сможет ли вообще простить подругу. Однако вчера стало известно, что они все же нашли компромисс. Звезды решили записать трек вместе. Сразу же в их сторону прилетела порция хейта от подписчиков. Аудитория заподозрила певиц в фальшивом конфликте. Звездная семья Паши Воли и Лейсан Утяшевой отправилась в мини-путешествие в Калининград. Во время прогулки по улице Павел и Лейсан записали короткое видео. В кадр попали их подрастающие дети. Разглядывая сына и дочку, Утяшева неожиданно призналась, что уже начинает задумываться о будущих внуках. Правда, Воля-старший сильно был шокирован данным высказыванием. Бурановские бабушки недавно выступили на международном фестивале молодежи. За кулисами они пообщались с журналистами и рассказали, как им удается сохранять невероятный позитив и жизнелюбие. Впрочем, секрет оказался прост. Бабушки признались, что лучшая форма поддерживается прямо на даче. Они копают картошку, а затем сразу умываются холодной водой. Каждое утро артисток начинается с зарядки. Кроме того, они любят ходить на лыжах и скандинавских палках, с удовольствием плавают в бассейнах и обожают поездки на море. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Cross. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
4: Да, только девушке-то уже 42 года.
3: Не может быть!
4: Сама сказала и телефончик оставила.
3: Тебе зачем?
4: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
3: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
4: 8-351-200-23-23.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современные воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 0.

0: на радио «Континенталь».
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в столице региона начали подавать тепло в социальные учреждения. И челябинский электробус прошел испытания на дорогах Калининграда. Специалисты УСТЭК Челябинск начали подключать тепло социальные объекты города. Батареи начали теплеть в детских садах, школах и больницах, сообщили в пресс-службе компании. Предприятие принимает заявки от учреждений на подключение. При этом нужно, чтобы внутренние инженерные коммуникации здания были готовы к подаче тепла. Еще одно важное условие – отсутствие задолженности, уточнили в компании. При этом официально отопительный сезон в городе пока не стартовал. Напомню, на этой неделе такое решение уже приняли в Катав-Ивановском и Саткинском округах. А в Трехгорном и Верхнем Уфале тепло начнут подавать с понедельника, 21 сентября. Челябинский электробус компании «Синара» прошел тестовую эксплуатацию в Калининграде. Машину проверили на городском маршруте номер 15. За время тестов электробус преодолел более 6000 километров. Он получил высокую оценку у водителей и пассажиров. Первые отметили удобство кабины, отзывчивое управление, а также динамику разгона и торможения. Пассажиры оценили низкий пол, бесшумную работу дверей, комфортный микроклимат и хорошее освещение в салоне. Местный перевозчик подтвердил, что все характеристики соответствуют заявленным. Запас хода электробуса 200 километров, а ночная зарядка занимает не более 4 часов. Тем временем в Челябинске ограниченным тиражом выпустили эксклюзивные транспортные карты. Новый дизайн посвятили юбилею города. На картах изобразили главные достопримечательности. Памятник Скасов Урале, дворец спорта «Юность» на фоне колеса обозрения и кафедральный собор Рождества Христова. Новинки представили на фестивале «Челтрансфест». Они уже поступили в пункты выдачи и пополнения. Выпуск тематических карт уже стал доброй традицией. В прошлом году было создано 3 дизайна. Один в честь десятилетия науки и технологий, а также 2 к столетию автобусного движения в городе. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.

0: В находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, помните, что результат далеко не так важен, как процесс. Цените каждый момент сегодняшнего дня. Тельцы, откажитесь от рутины и внесите изменения в распорядок дня. Это подарит ощущение свежести и позволит найти силы. Близнецы, отстаивайте свое мнение. Если сможете правильно его подать, оно точно найдет отклик и заставит людей встать на вашу сторону. Раки, избегайте недопониманий и не бойтесь задавать вопросы. Не отдаляйтесь от людей. Львы, чувство обиды сегодня может оказаться губительным. Не поддавайтесь негативным мыслям. Девы, от вас потребуется тактичность. Трепетное отношение к чужим чувствам позволит избежать лишнего напряжения. Весы. Вокруг вас может быть слишком много людей с разными мнениями. Не пытайтесь угодить всем. Скорпионы. Даже не думайте добиться всего и сразу. Выстраивайте долгосрочные планы и будьте терпеливы. Стрельцы. Обратите внимание на своих близких. Возможно, в их душах произошли перемены, которые вы могли и не заметить. Козероги. Кто-то может усомниться в ваших навыках. Не воспринимайте это как личную обиду. Все имеют право на ошибку. Водолеи. Обратите внимание на то, как вы тратите время. Возможно, пора перестать плыть по течению. Рыбы. Эмоциональная встреча или приятное известие могут надолго изменить ваше настроение. Насладитесь радостью.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО «ХК «Трактор». УГН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске начинают строить центральную станцию метротрама. И экологи готовят масштабное зарыбление озера Зюраткуль. В Челябинске стартовал первый этап строительства станции метротрамвая «Площадь революции». Группа компаний «Моспроект 3» получила разрешение на переустройство городских коммуникаций. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Работы пройдут на нескольких площадках, в том числе у здания городского УВД на перекрестке Елькина и Воровского, а также вдоль проспекта Ленина. Специалистам предстоит обновить порядка 2 километров сетей. На Воровского временно сократят одну полосу движения и перенесут светофор. Также сделают крытую галерею для пешеходов. Остановок в зоне стройплощадок нет, поэтому общественный транспорт будет ходить по обычным маршрутам. Ученые провели комплексное обследование озера Зюраткуль. Акваторию изучили сотрудники Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В водоеме хотят восстановить популяцию ценных видов рыб, численность которых за последние десятилетия резко упала. Речь идет о сиге и рипусе. Специалисты пытаются понять, насколько высокогорное озеро готово принять новых обитателей. Научные советы по результатам исследований пройдут в ноябре и январе. Нацпарк Зюраткуль в этом вопросе выступает первопроходцем. Подобных экспериментов с сиговыми в Челябинской области еще не проводили. И последнее. С наступлением осени в мэрии Челябинска напомнили автомобилистам, куда можно сдать старые покрышки. Выбрасывать их в обычные контейнеры для мусора или оставлять на улице нельзя. За это предусмотрен штраф до 5000 рублей. Нарушители будут устанавливать по камерам. Правильно же сдавать старые шины на переработку. В Челябинске для этого работают две площадки у автозаправок. Одна на улице Бейвеля 9/1, другая на 30-м километре автодороги Челябинск-Курган. Пункты приема работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16 часов. Принимают покрышки как легковых, так и грузовых автомобилей, только с одним условием – шины должны быть чистыми. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270 87 37.

0: Тенес. Новые кроссоверы Тенет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Тенет.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ребята, «Динамо» бежит?
7: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
8: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
6: Вот это скорость! Ты как здесь?
9: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри «Привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном.

0: 5000 рублей. А мода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль «Мода Ц5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: «Сити Смайл». Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в «Сити Смайл», у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстра. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. «Сити Смайл». Сюда мы ходим всей семьей.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в столице региона начали подавать тепло в социальные учреждения. И челябинский электробус прошел испытания на дорогах Калининграда. Специалисты УСТЭК Челябинск начали подключать тепло социальные объекты города. Батареи начали теплеть в детских садах, школах и больницах, сообщили в пресс-службе компании. Предприятие принимает заявки от учреждений на подключение. При этом нужно, чтобы внутренние инженерные коммуникации здания были готовы к подаче тепла. Еще одно важное условие – отсутствие задолженности, уточнили в компании. При этом официально отопительный сезон в городе пока не стартовал. Напомню, на этой неделе такое решение уже приняли в Катав-Ивановском и Саткинском округах. А в Трехгорном и Верхнем Уфалее тепло начнут подавать с понедельника, 21 сентября. Челябинский электробус компании «Синара» прошел тестовую эксплуатацию в Калининграде. Машину проверили на городском маршруте номер 15. За время тестов электробус преодолел более 6000 километров. Он получил высокую оценку у водителей и пассажиров. Первые отметили удобство кабины, отзывчивое управление, а также динамику разгона и торможения. Пассажиры оценили низкий пол, бесшумную работу дверей, комфортный микроклимат и хорошее освещение в салоне. Местный перевозчик подтвердил, что все характеристики соответствуют заявленным. Запас хода электробуса 200 километров, а ночная зарядка занимает не более 4 часов. Тем временем в Челябинске ограниченным тиражом выпустили эксклюзивные транспортные карты. Новый дизайн посвятили юбилею города. На картах изобразили главные достопримечательности. Памятник Сказа Бурали, дворец спорта «Юность» на фоне колеса обозрения и кафедральный собор Рождества Христова. Новинки представили на фестивале «Челтрансфест». Они уже поступили в пункты выдачи и пополнения. Выпуск тематических карт уже стал доброй традицией. В прошлом году было создано 3 дизайна. Один в честь десятилетия науки и технологий, а также 2 к столетию автобусного движения в городе. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможно.

0: на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 26 сентября Диклаб становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения Диклаба. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Глава региона заявил об улучшении ситуации с наличием бензина на Южном Урале. И сотни школьников в регионе отправлены на дистанты из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Алексей Текслер заявил об улучшении ситуации с наличием бензина на Южном Урале. Об этом он сказал накануне на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, продолжается мониторинг ситуации. Глава области активно работает с правительством России, руководителями нефтяных компаний по увеличению лимитов поставок топлива. Ситуация за последнее время несколько улучшилась, хотя в целом по известным причинам проблематика остается, отметил Текслер. Он также поручил руководителям муниципалитетов следить за наличием бензина для общественного транспорта, экстренных служб и аграриев. На Южном Урале уже начался сезон простуд. 345 школьников переведены на дистант в Красноармейском округе, пишут региональные СМИ. Также есть образовательные организации в МИАСе, в поселке Лазурный, где детей отправили на такую форму обучения. Уроки проводят в онлайн-режиме. Минобр региона напоминает, что в зависимости от количества заболевших, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможен переход на смешанный формат обучения. Ранее сообщалось, что в регионе активно идет вакцинация от гриппа. Бесплатно прививку смогут поставить около миллиона взрослых и почти 400 тысяч детей. В Челябинске открывается фестиваль «Соломенный жаворонок 2026. Приехали кукольники со всей России и Казахстана, пишет портал chel.tv.ru. В юбилейную афишу спектаклей для взрослых пошли классические произведения. Зрители увидят постановки «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина от Курганского театра, «Маленькие трагедии» Пушкина из Перми и «Чеховскую даму с собачкой» коллектива из Томска. А челябинцы покажут балаганчик по произведениям Александра Блока. Всего же в программе 13 постановок 10 театров. Лучшую работу определят сами участники фестиваля. Лауреатам вручат дипломы и памятные статуэтки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Снежинские осадки и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миасе, Озерске и Кыштыме 17 градусов выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анну Семенович и Татьяну Буланову уличили в фальшивом скандале. Лейсан Утяшева планирует стать бабушкой, а бурановские бабушки поделились секретом здоровья и долголетия. Анна Семенович и Татьяна Буланова якобы рассорились из-за песни. Дело в том, что автор трека предложил его сразу обеим звездам. Конфликт казался настолько острым, что еще пару дней назад Семенович сомневалась, сможет ли вообще простить подругу. Однако вчера стало известно, что они все же нашли компромисс. Звезды решили записать трек вместе. Сразу же в их сторону прилетела порция хейта от подписчиков. Аудитория заподозрила певиц в фальшивом конфликте. Звездная семья Паши Воли и Лейсан Утяшевой отправилась в мини-путешествие в Калининград. Во время прогулки по улице Павел и Лейсан записали короткое видео. В кадр попали их подрастающие дети. Разглядывая сына и дочку, Утяшева неожиданно призналась, что уже начинает задумываться о будущих внуках. Правда, Воля-старший сильно был шокирован данным высказыванием. Бурановские бабушки недавно выступили на международном фестивале молодежи. За кулисами они пообщались с журналистами и рассказали, как им удается сохранять невероятный позитив и жизнелюбие. Впрочем, секрет оказался прост. Бабушки признались, что лучшая форма поддерживается прямо на даче. Они копают картошку, а затем сразу умываются холодной водой. Каждое утро артисток начинается с зарядки. Кроме того, они любят ходить на лыжах и скандинавских палках, с удовольствием плавают в бассейнах и обожают поездки на море. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Снежинские осадки и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске незаконно вырубили деревья, подано обращение в прокуратуру. И на Южном Урале начался международный фестиваль духовной музыки. Возле стройки жилого комплекса «Заручейный» в Челябинске вырубили рощу с деревьями. Это заметили жители соседнего дома, пишет портал 74.ru. Речь идет об участке между домом на улице Российской 61А и строящимся ЖК на улице Лобкова 37. В мэрии уточнили, что земля муниципальная, а вырубка незаконная. Специалисты административно-технической инспекции установили, что уничтожено почти 20 деревьев. При этом компания-застройщик заверяет, что не имеет отношения к вырубке. Администрация города направит материалы проверки в прокуратуру Центрального района для разбирательства. Завтра на Южном Урале, как и по всей России, начинается голосование на выборах в Госдуму. И в преддверии начала кампании сотрудники участковых избиркомов проводили поквартирное информирование граждан. Проект «Информ УИК» шел с 20 августа и официально завершен. В нем приняли участие более 7500 специалистов. За время реализации проекта удалось пройти по всем запланированным адресам, охват составил 100%. Кроме того, в выборах рассказали более 6000 сотрудников порядка 20 предприятий региона. Представители УИКов информировали о датах голосования, возможных форматах, подсказывали адреса самих избирательных комиссий, а также вручали южноуральцам личные приглашения на выборы. В Миассе начался юбилейный 10-й международный фестиваль духовной музыки. Первым концертом стало выступление в соборе Богоявления Господня коллектива Челябинской филармонии камерного хора имени Михальченко. Мероприятие организовано благодаря специальному соглашению о взаимодействии с учреждениями культуры. Его цель, чтобы миассцы могли посещать концерты профессиональных коллективов без выезда в Челябинск, сообщает агентство новостей «Доступ». Всего же в рамках фестиваля духовной музыки по 11 октября пройдут 14 концертов в 7 городах. В списке также Магнитогорск, Пласт, Кыштым, Аша, Троицк и Челябинск. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов, выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: 26 сентября Диклаб становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения Диклаба. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк», банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Снежинские осадки и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов, выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.

0: Сабина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
1: Мы готовы удивляться.
0: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
1: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
0: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК «Трактор». Угранцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, помните, что результат далеко не так важен, как процесс. Цените каждый момент сегодняшнего дня. Тельцы, откажитесь от рутины и внесите изменения в распорядок дня. Это подарит ощущение свежести и позволит найти силы. Близнецы, отстаивайте свое мнение. Если сможете правильно его подать, оно точно найдет отклик и заставит людей встать на вашу сторону. Раки, избегайте недопониманий и не бойтесь задавать вопросы. Не отдаляйтесь от людей. Львы, чувство обиды сегодня может оказаться губительным. Не поддавайтесь негативным мыслям. Девы, от вас потребуется тактичность. Трепетное отношение к чужим чувствам позволит избежать лишнего напряжения. Весы. Вокруг вас может быть слишком много людей с разными мнениями. Не пытайтесь угодить всем. Скорпионы. Даже не думайте добиться всего и сразу. Выстраивайте долгосрочные планы и будьте терпеливы. Стрельцы. Обратите внимание на своих близких. Возможно, в их душах произошли перемены, которые вы могли и не заметить. Козероги. Кто-то может усомниться в ваших навыках. Не воспринимайте это как личную обиду. Все имеют право на ошибку. Водолеи. Обратите внимание на то, как вы тратите время. Возможно, пора перестать плыть по течению. Рыбы. Эмоциональная встреча или приятное известие могут надолго изменить ваше настроение. Насладитесь радостью.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
1: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Не пропусти! Яркое литературное событие осени – «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе. Таганай. Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам с 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Южноуральцев предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня пожилого человека. И более 200 тысяч жителей региона проголосуют на выборах в Госдуму дистанционно. Мошенники начали обманывать пенсионеров лжеинформацией о выплатах ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Как пишет РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками соцфонда и сообщают якобы о начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы получить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС-сообщения. Эксперты напоминают, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в многофункциональный центр или через личный кабинет соцфонда. Свыше 200 тысяч южноуральцев приняли решение принять участие дистанционно на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает портал polit74.ru. Напомним, речь идет о системе дистанционного электронного голосования. Регистрация его участников завершена, уточнили в облсберкоме. Здесь отметили, что нужно было авторизоваться на специальном портале. Электронный избирательный участок будет работать круглосуточно с 8 утра завтрашнего дня до 20 часов в воскресенье 20 сентября. Избирком напоминает участникам ДЭГ, что зарегистрировавшись на дистанционное электронное голосование, они потеряли право получить обычный бумажный бюллетень. Южноуральский учитель физики стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает информагентство «Первое областное». Заключительный этап прошел в Белгороде. Почти 90 финалистов проводили урок по предмету и проходили испытание педагогическое интервью. Антона Маслюка, учителя физики из села Варна, отметили спецпризами. Награды вручил Общероссийский профсоюз образования. Ежегодно он отмечает только одного участника. Также нашего специалиста поздравила одна из крупнейших онлайн-школ страны за развитие физико-математических наук. Призеров и победителей конкурса определят 27 сентября в Московской области. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficcity.ru.
8: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-740-00535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
9: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый «Сыробогатов» ванночка 400 граммов 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указаны цены на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Жили-были в Планете Авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Политическая реклама.
7: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
8: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: отопление в Челябинске начинают подавать в социальные учреждения, и в столице региона приступили к строительству станции метро «Трама» площадь Революции. В столице региона тепло в детские сады, школы и больницы подадут раньше повсеместного начала отопительного сезона. Руководители социальных учреждений уже могут подавать заявки на включение батарей, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». При этом будут обращать внимание на состояние инженерных коммуникаций, задолженность за тепло, на завершение ремонтов и опрессовок. В квартирах батареи включат позже, сроки еще не определены. Напомним, на Южном Урале отопительный сезон уже стартовал также с социальных учреждений в Озерске и Кусе, а в Трехгорном тепло поэтапно начнут подавать с понедельника, 21 сентября. В Челябинске начался первый этап строительства станции метро «Трама» площадь Революции, пишет портал chel.tv.ru. Компания «Моспроект-3» получила разрешение на переустройство городских коммуникаций. Работы пройдут на нескольких площадках, в том числе у здания городского УВД на перекрестке улиц Елькина и Воровского вдоль проспекта Ленина. Специалистам нужно обновить порядка 2 километров сетей. На Воровского временно сократят одну полосу движения, перенесут светофор и сделают крытую галерею для пешеходов. Когда коммуникации обновят, место будущей станции оградят, начнется разработка котлована. Уральцам не нравится использование жаргонизмов и сленга в повседневной речи. К такому выводу пришли аналитики сервиса Litres и агентства Magram, опросив свыше 1100 россиян. Больше всего жителей УРФО раздражают слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». На втором месте по уровню неприятия англицизмы «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Третью строчку заняли такие искажения речевых норм, как «от слова совсем» и «доброго времени суток». Далее идут уменьшительно-ласкательные варианты «вкусняшка», «кушать» и «денежки». А терпимее всего уральцы относятся к канцеляризмам. Это слова «согласно», «задействовать» и «осуществлять». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов, выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анну Семенович и Татьяну Буланову уличили в фальшивом скандале. Лейсан Утяшева планирует стать бабушкой, а бурановские бабушки поделились секретом здоровья и долголетия. Анна Семенович и Татьяна Буланова якобы рассорились из-за песни. Дело в том, что автор трека предложил его сразу обеим звездам. Конфликт казался настолько острым, что еще пару дней назад Семенович сомневалась, сможет ли вообще простить подругу. Однако вчера стало известно, что они все же нашли компромисс. Звезды решили записать трек вместе. Сразу же в их сторону прилетела порция хейта от подписчиков. Аудитория заподозрила певиц в фальшивом конфликте. Звездная семья Паши Воли и Лейсан Утяшевой отправилась в мини-путешествие в Калининград. Во время прогулки по улице Павел и Лейсан записали короткое видео. В кадр попали их подрастающие дети. Разглядывая сына и дочку, Утяшева неожиданно призналась, что уже начинает задумываться о будущих внуках. Правда, Воля-старший сильно был шокирован данным высказыванием. Бурановские бабушки недавно выступили на международном фестивале молодежи. За кулисами они пообщались с журналистами и рассказали, как им удается сохранять невероятный позитив и жизнелюбие. Впрочем, секрет оказался прост. Бабушки признались, что лучшая форма поддерживается прямо на даче. Они копают картошку, а затем сразу умываются холодной водой. Каждое утро артисток начинается с зарядки. Кроме того, они любят ходить на лыжах и скандинавских палках, с удовольствием плавают в бассейнах и обожают поездки на море. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
9: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
10: На ТНТ. Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. В Снежинске осадки и Златоусте плюс 15. В Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме 17 градусов выше 0. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.

0: Тавриа.
1: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
6: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
7: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
6: Повезло.
8: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0.

0: сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, помните, что результат далеко не так важен, как процесс. Цените каждый момент сегодняшнего дня. Тельцы. Откажитесь от рутины и внесите изменения в распорядок дня. Это подарит ощущение свежести и позволит найти силы. Близнецы. Отстаивайте свое мнение. Если сможете правильно его подать, оно точно найдет отклик и заставит людей встать на вашу сторону. Раки. Избегайте недопониманий и не бойтесь задавать вопросы. Не отдаляйтесь от людей. Львы. Чувство обиды сегодня может оказаться губительным. Не поддавайтесь негативным мыслям. Девы. От вас потребуется тактичность. Трепетное отношение к чужим чувствам позволит избежать лишнего напряжения. Весы. Вокруг вас может быть слишком много людей с разными мнениями. Не пытайтесь угодить всем. Скорпионы. Даже не думайте добиться всего и сразу. Выстраивайте долгосрочные планы и будьте терпеливы. Стрельцы. Обратите внимание на своих близких. Возможно, в их душах произошли перемены, которые вы могли и не заметить. Козероги. Кто-то может усомниться в ваших навыках. Не воспринимайте это как личную обиду. Все имеют право на ошибку. Водолеи. Обратите внимание на то, как вы тратите время. Возможно, пора перестать плыть по течению. Рыбы. Эмоциональная встреча или приятное известие могут надолго изменить ваше настроение. Насладитесь радостью.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне, чебаркульская птица.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
0: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Глава региона заявил об улучшении ситуации с наличием бензина на Южном Урале. И сотни школьников в регионе отправлены на дистанты из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Алексей Текслер заявил об улучшении ситуации с наличием бензина на Южном Урале. Об этом он сказал накануне на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, продолжается мониторинг ситуации. Глава области активно работает с правительством России, руководителями нефтяных компаний по увеличению лимитов поставок топлива. Ситуация за последнее время несколько улучшилась, хотя в целом по известным причинам проблематика остается, отметил Текслер. Он также поручил руководителям муниципалитетов следить за наличием бензина для общественного транспорта, экстренных служб и аграриев. На Южном Урале уже начался сезон простуд. 345 школьников переведены на дистант в Красноармейском округе, пишут региональные СМИ. Также есть образовательные организации в МИАСе, в поселке Лазурный, где детей отправили на такую форму обучения. Уроки проводят в онлайн-режиме. Минобр региона напоминает, что в зависимости от количества заболевших, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможен переход на смешанный формат обучения. Ранее сообщалось, что в регионе активно идет вакцинация от гриппа. Бесплатную прививку смогут поставить около миллиона взрослых и почти 400 тысяч детей. В Челябинске открывается фестиваль «Соломенный жаворонок 2026. Приехали кукольники со всей России и Казахстана, пишет портал chel.tv.ru. В юбилейную афишу спектаклей для взрослых вошли классические произведения. Зрители увидят постановки «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина от Курганского театра, «Маленькие трагедии» Пушкина из Перми и «Чеховскую даму с собачкой» коллектива из Томска. А челябинцы покажут балаганчик по произведениям Александра Блока. Всего же в программе 13 постановок 10 театров. Лучшую работу определят сами участники фестиваля. Лауреатам вручат дипломы и памятные статуэтки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.

0: Говорят, у Шиказа Ручейном самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу мы другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт «Хит конем» на радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
9: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
10: Алло, здравствуйте, а это правда?
11: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
12: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулкал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Политическая реклама.
5: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
7: Телефон рекламной службы 72 39 0.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске незаконно вырубили деревья, подано обращение в прокуратуру. И на Южном Урале начался международный фестиваль духовной музыки. Возле стройки жилого комплекса «Заручейный» в Челябинске вырубили рощу с деревьями. Это заметили жители соседнего дома, пишет портал 74.ru. Речь идет об участке между домом на улице Российской 61А и строящимся ЖК на улице Лобкова 37. В мэрии уточнили, что земля муниципальная, а вырубка незаконная. Специалисты административно-технической инспекции установили, что уничтожено почти 20 деревьев. При этом компания-застройщик заверяет, что не имеет отношения к вырубке. Администрация города направит материалы проверки в прокуратуру Центрального района для разбирательства. Завтра на Южном Урале, как и по всей России, начинается голосование на выборах в Госдуму. И в преддверии начала кампании сотрудники участковых избиркомов проводили поквартирное информирование граждан. Проект «Информ-УИК» шел с 20 августа и официально завершен. В нем приняли участие более 7,5 тысяч специалистов. За время реализации проекта удалось пройти по всем запланированным адресам, охват составил 100%. Кроме того, о выборах рассказали более 6 тысячам сотрудников порядка 20 предприятий региона. Представители УИКов информировали о датах голосования, возможных форматах, подсказывали адреса самих избирательных комиссий, а также вручали южноуральцам личные приглашения на выборы. В Миассе начался юбилейный 10-й международный фестиваль духовной музыки. Первым концертом стало выступление в соборе Богоявления Господня коллектива Челябинской филармонии камерного хора имени Михальченко. Мероприятие организовано благодаря специальному соглашению о взаимодействии с учреждениями культуры. Его цель, чтобы миассцы могли посещать концерты профессиональных коллективов без выезда в Челябинск, сообщает агентство новостей «Доступ». Всего же в рамках фестиваля духовной музыки по 11 октября пройдут 14 концертов в 7 городах. В списке также Магнитогорск, Пласт, Кыштым, Аша, Троицк и Челябинск. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше нуля, днем в пятницу плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО ФК Челябинск. УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Контекст».

0: хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК «Технический сервис». Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
3: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Южноуральцев предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня пожилого человека. И более 200 тысяч жителей региона проголосуют на выборах в Госдуму дистанционно. Мошенники начали обманывать пенсионеров лжеинформацией о выплатах ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Как пишет РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками соцфонда и сообщают якобы о начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы получить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС-сообщения. Эксперты напоминают, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в многофункциональный центр или через личный кабинет соцфонда. Свыше 200 тысяч южноуральцев приняли решение принять участие дистанционно на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает портал Polit74.ru. Напомним, речь идет о системе дистанционного электронного голосования. Регистрация его участников завершена, уточнили в облсберкоме. Здесь отметили, что нужно было авторизоваться на специальном портале. Электронный избирательный участок будет работать круглосуточно с 8 утра завтрашнего дня до 20 часов в воскресенье 20 сентября. Избирком напоминает участникам ДЭГ, что зарегистрировавшись на дистанционное электронное голосование, они потеряли право получить обычный бумажный бюллетень. Южноуральский учитель физики стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает информагентство «Первое областное». Заключительный этап прошел в Белгороде. Почти 90 финалистов проводили урок по предмету и проходили испытание педагогическое интервью. Антона Маслюка, учителя физики из села Варна, отметили спецпризами. Награды вручил Общероссийский профсоюз образования. Ежегодно он отмечает только одного участника. Также нашего специалиста поздравила одна из крупнейших онлайн-школ страны за развитие физико-математических наук. Призеров и победителей конкурса определят 27 сентября в Московской области. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 15-20.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, помните, что результат далеко не так важен, как процесс. Цените каждый момент сегодняшнего дня. Тельцы, откажитесь от рутины и внесите изменения в распорядок дня. Это подарит ощущение свежести и позволит найти силы. Близнецы, отстаивайте свое мнение. Если сможете правильно его подать, оно точно найдет отклик и заставит людей встать на вашу сторону. Раки, избегайте недопониманий и не бойтесь задавать вопросы. Не отдаляйтесь от людей. Львы, чувство обиды сегодня может оказаться губительным. Не поддавайтесь негативным мыслям. Девы, от вас потребуется тактичность. Трепетное отношение к чужим чувствам позволит избежать лишнего напряжения. Весы. Вокруг вас может быть слишком много людей с разными мнениями. Не пытайтесь угодить всем. Скорпионы. Даже не думайте добиться всего и сразу. Выстраивайте долгосрочные планы и будьте терпеливы. Стрельцы. Обратите внимание на своих близких. Возможно, в их душах произошли перемены, которые вы могли и не заметить. Козероги. Кто-то может усомниться в ваших навыках. Не воспринимайте это как личную обиду. Все имеют право на ошибку. Водолеи. Обратите внимание на то, как вы тратите время. Возможно, пора перестать плыть по течению. Рыбы. Эмоциональная встреча или приятное известие могут надолго изменить ваше настроение. Насладитесь радостью.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: отопление в Челябинске начинают подавать в социальные учреждения, и в столице региона приступили к строительству станции метро «Трама» площадь Революции. В столице региона тепло в детские сады, школы и больницы подадут раньше повсеместного начала отопительного сезона. Руководители социальных учреждений уже могут подавать заявки на включение батарей, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». При этом будут обращать внимание на состояние инженерных коммуникаций, задолженность за тепло, на завершение ремонтов и опрессовок. В квартирах батареи включат позже, сроки еще не определены. Напомним, на Южном Урале отопительный сезон уже стартовал также с социальных учреждений в Озерске и Кусе, а в Трехгорном тепло поэтапно начнут подавать с понедельника, 21 сентября. В Челябинске начался первый этап строительства станции метро «Трама» площадь Революции, пишет портал chel.tv.ru. Компания «Моспроект-3» получила разрешение на переустройство городских коммуникаций. Работы пройдут на нескольких площадках, в том числе у здания городского УВД на перекрестке улиц Елькина и Воровского вдоль проспекта Ленина. Специалистам нужно обновить порядка 2 километров сетей. На Воровского временно сократят одну полосу движения, перенесут светофоры, сделают крытую галерею для пешеходов. Когда коммуникации обновят, место будущей станции оградят, начнется разработка котлована. Уральцам не нравится использование жаргонизмов и сленга в повседневной речи. К такому выводу пришли аналитики сервиса Litres и агентства Magram, опросив свыше 1100 россиян. Больше всего жителей УРФО раздражают слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». На втором месте по уровню неприятия англицизмы «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Третью строчку заняли такие искажения речевых норм, как «от слова совсем» и «доброго времени суток». Далее идут уменьшительно-ласкательные варианты «вкусняшка», «кушать» и «денежки». А терпимее всего уральцы относятся к канцеляризмам. Это слова «согласно», «задействовать» и «осуществлять». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

200 по утру, с Рождельской на юг, нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, поняты все где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.